внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ 23-01-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 104 FM.
1: Я тебя.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
2: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийск, район Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

FM 104.

0: Реклама. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86 17 64 20 46.
1: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: 104 FM. Реклама.
1: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем доброе утро. Первое майское рабочее утро 2026 года. Вот
3: ну,
2: так
3: первомайское,
2: вот.
3: Это что?
2: Ну, первое майское. Не первомайское, а первое майское.
3: Уши не домыла.
2: Просыпайся. Маша, Марина, Сергей Грышков. Утреннее шоу «Активация» здесь. Первая часть майских праздников позади. Теперь нас ждет такая большая пятидневная трудовая неделя, но на этой неделе много разных классных событий. Обязательно ждем четверг, потому что 7 мая день радио. Представляете, наш профессиональный праздник, много разных дней радио существует. Международный, да, есть день радио, не знаю, космический какой-нибудь, межпланетный. А вот есть наш любимый, родной, собственно, который придумал
3: и
2: Попов.
3: Что ты делаешь обычно в этот день? Смотришь фильм «День радио»?
2: Кстати, да, хорошая традиция. Нет, я на самом деле в последнее время я хожу и вот смотрю в глаза своим близким. Понятно, что на работе все поздравляют друг друга, а я хожу вот и смотрю в глаза близким и говорю, ну давайте, давайте, давайте, давайте. И уже потом, когда вечер, уже перед сном, я говорю, спасибо, что поздравили с днем радио. И мне говорят, ой, точно. Так что давайте, ребят, готовимся заранее, если вдруг вы как-то связаны с радиоотраслью. Это ведь не только, знаешь, праздник вот нас с тобой.
3: Мне кажется, люди, которые слушают радио, тоже почему-то
2: тоже причастны, поэтому готовимся. Ну, а пока мы с вами начинаем неделю с 4 числа. Сегодня 4 мая, сегодня понедельник. Всем шикарного настроения. Мы проснулись, вы тоже давайте. Много всего интересного впереди.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: 104 FM.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси и первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда, трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавшие права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпающейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживалось летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу, яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
3: 4 мая 1961 года в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивалась аббревиатура «БОРС» без определенного рода занятий. Выявление и отлов тунеядцев возложили на МВД, но их сил на это не хватало, и тогда на помощь милиции пришли так называемые общественные суды – группы активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века были поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амалерик, отбывавшие ссылку по приговору суда. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющих детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет. До принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» уже в мае, между прочим, 4 число на календаре. Курьезная наша рубрика, никуда она не делась, потому что люди не прекращают чудить ни в мае, ну, ни да. в июне, ни в августе, ни в январе. Так что вот последние чудные новости узнаем прямо сейчас.
2: Новость про собак. Я знаю, что ты обожаешь новости про собак.
1: Да,
2: все
1: люблю.
2: Обожают новости про домашних животных. Так вот, в Японии появился, вы не поверите, первый шпиц-полицейский. То есть не просто, знаешь, овчарка какая-то, а шпиц-полицейский. Зовут его Хаку, и он будет заниматься, между прочим, поиском пропавших людей.
1: Ничего себе.
2: Префектура Миязики, шпиц-полицейский. Хаку, ему 2 года, значит, контракт подписан, я не знаю, он там лапкой, мне кажется, так лапкой, оп-оп.
1: Ладно, вот. Я буду у вас работать.
2: Почему именно шпиц? Да потому что есть несколько преимуществ. Во-первых, шпиц не будет пугать местных жителей. Он ведь такой, ну, миленький, хороший.
1: Ты мне рассказываешь, у меня дома есть такой шпиц.
2: Ну, ладно, но вот я другим людям рассказываю, у которых нет дома шпицей, правильно?
1: Шпицов.
2: Шпицов нету. Вот. И, во-вторых, также он меньше, чем овчарка, соответственно, будет проникать в разные труднодоступные места. Полиции также сообщили в этой японской, что Хаку будет усердно тренироваться, отслеживать запахи, чтобы определять преступников или находить потерявшихся людей. И ведь то правда, знаешь, вот ты вот идешь, например, по улице, и, допустим, ну вот, ну, допустим, взял случайно, ну. взял булочку в магазине и не заплатил.
1: Ну.
2: Идешь, и овчарка на тебя, ты думаешь, все, овчарка полицейский сейчас булку заберет.
1: А тут, боже мой.
2: А тут шпиц. Это, боже мой, моль. А он раз тебя и наручники.
1: Наручники.
2: На пальчики. Оба-на. Все, попался.
1: Вообще, не, шпицы, они очень ответственные ребята. То есть они прям, ну, вообще все собаки любят служить и любят выполнять то, что у них просят. Поэтому для них это реально важный смысл жизни. Вот, моя собака, у нее, значит, должность, дети ее называют консьержка. Извините всех консьержек, которые нас
2: нормально
1: слышат.
2: Нормально все.
1: Она ходит, на всех лает, если кто-то пришел, не дай бог, это вообще кошмар. Но если даже мимо дверей кто-то проходит, мимо шпицы не пройдет никто. Так вот. Что, мне кажется, отличный выбор.
2: Ну, хорошо, породы. Ну, хорошо. Все, так что японские полицейские, так держать.
1: Японцы, как всегда, впереди планеты.

мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные.

0: займемся мы. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
1: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17. FM 104.

0: Всем доброе утро. Шоу «Активация» здесь. Я Гришков, Маша Малинина. Вот праздники у нас были позади. Первое, второе, третье. А у меня столько знакомых, столько друзей, у которых были дни рождения. В общем, всех майских.
1: И не заканчиваются они.
0: И не заканчиваются. Впрочем. Всех поздравляю вас, дорогих майских, у кого были 1, 2 и 3 мая. Ну, а теперь давайте уже будем поздравлять именинников, которые сегодня, 4 мая, несмотря на то, что понедельник в 2026 году, самое главное, что у вас ДРшечка. И, между прочим, вот сегодня день «Звездных войн». Помнишь тот самый? May the Force be with you. Вот. И, соответственно, возможно, у кого-то из «Звездных войн» тоже сегодня день рождения. А мы сейчас будем поздравлять очень известных людей, которые родились именно 4 мая какого-нибудь там старого года. Маш, с тебя начнем.
1: Итак, в 1708 году родилась в этот день Мавра Шувалова.
0: Кто это?
1: Да, кто действительно.
0: Это,
1: между прочим, ближайшая подруга российской императрицы Елизаветы Петровны, статсдама ее двора. Вот так вот, Мавра Шувалова.
0: Поздравляем с днем рождения.
1: Выглядит очень серьезной женщиной.
0: Поздравляем с днем рождения очень позитивного молодого человека. Ему сегодня 55 лет исполняется. С шикарным чувством юмора. Это Леонид Викторович Слуцкий, российский бывший футболист. Он, кстати, был вратарем. Многие думали, что он никогда в футбол не играл. Отнюдь Игорь Слуцкий играл в футбол. Играл, между прочим, в «Звезде», в «Спартаке», когда был молодой, потом постарше снова в «Звезде» играл, а потом стал активно заниматься тренерской работой. Сейчас его клуб «Шанхай Шэньхуа» в Китае. То, знаете, вот ну такие качели у него, то лучше всех, то хуже всех. Но Слуцкий классный, поздравляем с днем рождения.
1: В 1852 году в этот день родилась Алиса Лиддл. Это девочка, прообраз Алисы из сказок английского писателя Льюиса Кэрролла.
0: Та самая настоящая, ничего себе. Поздравляем сегодня с днем рождения. Знаете кого?
1: Ну-ка, удиви меня.
0: Джеки Джексон. Джеки Джексон – это американский певец, музыкант, участник группы Jackson's Five. То есть тот самый, один из родственников Майкла Джексона. Братик его, вот, фильм же выходит про Майкла Джексона. То есть актуально вообще, родился в это время, молодец.
1: В 1944 году в этот день родилась классная женщина, ее имя Расси Тейлор, и она актриса озвучивания. И, между прочим, она была официальным голосом Минни Маус на протяжении с 1986 по 2019 год. А также про Скруджа, когда мультик, вот эти Билли-Вилли и Дилли, вот она их всех озвучивала тоже с 87 по 2019 год.
0: Ну, это в оригинале, конечно же. Ну и сегодня день рождения у Анастасии Петровны Милославской. Она же Стася Милославская, российская актриса театра и кино. А, между прочим, в Московском драматическом театре имени Ермоловой она служила, в театре Пушкина, а может быть и все еще служит, я не знаю. И, конечно же, огромное количество фильмов и, естественно, сериалов просто много. В общем, поздравляем всех, кто сегодня появился на свет 4 мая. А прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает время узнать себя с лучшей стороны. Дайте шанс своим хорошим качествам. Тельцы, в течение этого дня вы будете приятно удивляться себе и окружающим. Близнецы, поиск гармонии для вас всегда важен, но впечатлительность мешает расслабиться. Раки, этот день будет непростым, но если вы будете внимательны, то заметите, что именно не так. Львам необходимо добиваться своих целей, ни минуты не теряйте даром. Девы, воспользуйтесь удачей, чтобы завязать знакомство с приятным и симпатичным человеком. Весы, пока лучше не попадаться на глаза руководству и влиятельным людям, а спокойно заниматься своими делами. Скорпионы, общение с коллегами и подчиненными требует деликатности. Есть вероятность, что ваши слова будут неправильно истолкованы. Стрельцы, у вас будет настроение рисковать и влезать в чужие дела, и только общие принципы морали будут ограничивать. Козероги, не бойтесь экспериментов, ищите сотрудничество с новыми людьми, старайтесь быть в центре внимания. Водолеи, некоторые перемены поначалу принесут одни волнения, но вскоре станет ясно, что это вам на пользу. Рыбы, этот день подходит и для работы, и для признания в любви, если, конечно, вы уверены в своих чувствах. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам крепкого здоровья.
3: FM 104. Прогноз погоды на FM 104.
4: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В понедельник, 4 мая, ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и также ближе к ночи. Днем плюс 13, вечером плюс 12. Северо-восточный ветер 8 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеется противопоказание. Необходима консультация со специалистом.
5: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по...

0: Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организации акции, сроках, правилах эмиссии и проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
1: В питомнике растения «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и

0: Калина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: «Джили Манджаро Флагшип Эссе». Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. «Джили Манджаро». Это космос.
2: Официальный дилер «Джили» – «Коралли». Новороссийск, улица Луначарского, 25А. «Коралли». Рядом с вами.
3: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
4: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
5: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
3: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
6: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
7: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
8: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Всем доброе утро, сегодня понедельник, сегодня 4 мая, год 2026. Опять же, первый понедельник мая месяца, до лета остается буквально 4 недели до календарной части. И если еще до сих пор не привели себя в порядок, все, вот он, последний вагон, когда нужно забегать и себя приводить в порядок. Ведь не только в спортзале можно, а, например, какую-то хорошую позитивную привычку себе сделать, например, связанную с едой. И вот о правильном питании я надеюсь, сегодня это будет очень правильное питание, потому что, Маш, ну все, весна, пора уже правильно питаться. Маша нам рассказывает что-то очень вкусное, интересное, слушаем внимательно и самое главное, записываем. Маша, что у тебя сегодня в меню для наших любимых слушателей?
1: Сегодня я хочу поговорить с вами об очень важной вещи, о такой, как перекусы.
0: Перекусы. Это не полноценная еда.
1: Это не полноценная еда, но хорошо. Это перекусы. Они есть, они тоже должны быть обязательно, потому что все-таки склоняются все к тому, что лучше есть по чуть-чуть, да, но часто, и это и для детей полезно, и для взрослых, и для тех, у кого здоровый желудок, и для тех, у кого не очень. В любом случае, долгие перерывы без еды – это не очень хорошо. Но и вообще для многих работающих людей это проблема. Они не успевают полноценно пообедать, к тому же в одной в то же время. Поэтому самое главное, чтобы в течение дня у вас был доступ к вкусным, полезным и, конечно же, тем, которые вам нравятся, продуктам. И вообще рекомендуется есть не реже, чем каждые 4 часа, да? Не у всех на работе есть столовая.
0: Конечно, конечно.
1: И перекус должен быть здоровым. И это, конечно, не пирожные, там, и не конфеты, не бутерброды, что чаще всего, да, становится вашим перекусом. Там кто-то угостил, где-то перехватил, там зашел, купил булку.
0: Ну, конечно.
1: Это, конечно, да, совершенно не то, что нужно для вашего организма. Поэтому пробежим сейчас по вариантам для перекусов, которые лучше всего повлияют на вас. Итак, первый и самый очевидный и полезный вариант – это, конечно же, контейнер с едой из дома. В нем, например, можете положить овощной салатик или кусочек там какого-то отварного или запеченного со специями мяса. Угу. Да, если не получается вот приготовить, можно, да, можно по дороге там заглянуть быстренько в магазин, взять нежирный йогурт какой-то, сыр жирностью не более 20%. Это прекрасный источник кальция. Также подойдут орехи, сухофрукты и свежие, ну, не сладкие фрукты. В общем, это тоже все очень полезный перекус, который вы с собой из дома можете взять. Я сейчас придерживаюсь очень строгой диеты по состоянию здоровья.
0: Ну, мы знаем, да. Да.
1: И для меня стало отличным вообще вариантом это каши и йогурты с повышенным содержанием белка. То есть, там, насколько я понимаю, можно просто спортивное питание, вот этот белок, протеин,
0: который, да, подсыпать. Экспоненты в разных продается.
1: Да. И я покупаю вот эту кашу, которая, знаешь, с повышенным содержанием белка, высыпаю ее в йогурт. Да, это получается немножечко комбикорм, друзья.
0: Комбикорм.
1: Но от ощущения того, что это полезно, улыбаться хочется. И после такой еды нет ни тяжести, ничего, но вы долго действительно не чувствуете и голода не чувствуете.
0: Чувство голода, да.
1: И никакого неприятных ощущений в животе. Потому что, друзья, по последним подсчетам, более 60% жителей нашей страны имеют избыточную массу тела или ожирение. Понимаете?
0: Ну,
1: это
0: да,
1: значит,
0: да,
1: что необходимо следить за калорийностью и просто без этого уже никуда. И также классным перекусом, всегда мы про это говорим, это, конечно же, орехи, в которых содержится растительный белок, и плюс они хорошо подавляют чувство голода. Они прям очень-очень калорийные, там в семечках, да, в 100 грамм семечек, половина дневной нормы вообще калорий. И так что много горстями прям их есть не нужно. То же самое с сухофруктами. Их вообще советуют размочить. И сыр тоже много не стоит. Граммов 50. Просто разделите себе на несколько вот приемов и кушайте. Также здоровый перекус. Помните, он может быть не один.
0: Конечно.
1: Если вы проголодались, не надо ждать 4 часа. Если вы съедите там один или два каких-нибудь фрукта перед выходом с работы, или йогурт, или там зеленый чай, ничего страшного не произойдет, но вы приедете домой и не накинетесь на холодильник, съедая его вместе с дверями. Поэтому, друзья, следите, пожалуйста, за своим здоровьем, питайтесь правильно и, главное, вкусно.
0: Спасибо, Маша, огромное. От себя добавлю, чтобы вся эта вот еда, о которой Маша рассказывала, было удобно ее брать с собой. Именно вот да. Что в какой-то маленький контейнер аккуратненький положил.
1: Контейнеров сейчас просто дикое количество.
0: Да, в любое время взял, достал и съел. Всем еще раз приятного аппетита. Мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
0: Это утреннее шоу «Активация». Понедельник, 4 мая на календаре. Вот это да, вот, конечно, интересно. Так как вроде бы только год начался, вроде бы только весну встречали, а уже вот на квартальном календаре третье отделение, да, уже вот уже нижнее. Все, уже дальше лето будет, но пока подождите календари переворачивать. Все-таки только 4.05 на календаре. А прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы с вами будем играть. «Верю, не верю» — наше развлечение, где мы с Машей обмениваемся фактами, факты правдивы. Правдивые, лживые. Главное что? Главное определить.
1: Угадать.
0: Угадать, где правда, где ложь.
1: Ну или знать точно.
0: Сегодня я начинаю, как всегда, по понедельникам. Сегодня у меня история, знаешь что? Про Мексику.
1: Вау.
0: Вот как тебе такое? Факты про Мексику.
1: Ну, это будет непросто.
0: Веришь ли ты, что никто не знает, почему Мексика называется Мексикой? Нет вот какой-то конкретной вот истории, почему Мексика
1: вполне
0: Мексика.
1: Вполне возможно.
0: Абсолютно верно, потому что никто не знает, почему Мексика называется Мексика. Кто-то говорит, это место, где живет бог войны, а кто-то говорит, что Мексика переводится как «в пупке луны». И еще миллион версий. Просто вот Мексика. Маша, ты молодец, 1-0 в твою пользу.
1: У меня продолжаются, не закончились у меня еще факты прошлые про Гарри Поттера.
0: О, да. Гарри
1: ты же
0: Поттер.
1: Все знаешь про Гарри Поттера.
0: Ну, я же тебя предупреждал на прошлой неделе, хватит.
1: Да, ну, давай чуть-чуть еще, давай.
0: Давай, давай.
1: В общем, у Дамблдора...
0: Дамблдор.
1: Есть шрам.
0: Ну, допустим.
1: Над левым коленом.
0: Ну, ой, вот до того я не смотрел еще момент.
1: Я думаю, что в книге такое есть. И этот шрам является идеальной картой Хогвартса. Ты веришь в это?
0: Да нет, конечно.
1: Ты совершенно прав, потому что шрам над левым коленом Дамблдора является идеальной картой лондонского метро.
0: Ничего себе! Вот это шрам. Ладно, 1-1 и про Мексику. Финальный факт от меня. Веришь ли ты, что в Мексике обитает вулканический кролик?
1: Пускай да.
0: Абсолютно верно. Это очень редкий вид кроликов. Вулканический кролик, он, видимо, ну, живет на вулкане. Ест лаву. Живет Обалдеть. Только в Мексике. Молодец, Маша, спасибо кролику. Он тебе сегодня дает победу. Это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация».
3: Звезды, мне страшно падать.

0: FM 104. Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8-86-17-65-55-09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В магазине Мегаспорт открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в Мегаспорт. Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
1: По пропуске об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
4: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64-20-46. Код города 86-17.
4: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск. Улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
7: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
8: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
0: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
9: Утреннее шоу «Активация».
10: Звездная пыль.
11: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». Сейчас узнаем, как у них там дела, как они майские праздники отметили.
12: Да хорошо отметили, шикарно отметили. Речь про Дрейка идет. В общем, этот канадский рэпер, который любит всячески, шокировать публику. Он, значит, начну издалека. Ну, во-первых, новость, что у него выходит 15 мая новый альбом, называется «Iceman». А как он представил все это, что вот именно 15 мая, уже совсем скоро, выйдет его новая пластинка? Он взял папку, Дрейк, папку положил название, дату, когда этот альбом выйдет. Затем он, пошел на площадь, тут не написано, какую площадь, пошел на площадь в каком-то городе, в канадском, конечно же, все мы знаем, и положил папку, а сверху, положил огромное количество льда. И сказал, вот лед растает, и вы узнаете, когда альбом у меня выйдет. А сам и смотрел из дома, из окна смотрел. Угу. Как это все происходит. В итоге пришли люди, у них были какие-то, значит...
11: строительные фермы.
12: Строительные штуки, там кирка была, лопаты. И начали все это фигачить. В общем, какой-то блогер дошел до середины, не стали ждать, пока все растает. Огромная глыта, пирамида изо льда была.
11: Ну, извините, вообще, да, в современном мире, конечно, людей заставить ждать, это что-то нереально.
12: Да, вытащил папку, там было написано 15 мая, новый альбом Дрейка. И в это время Дрейк, кто-то из представителей Дрейка говорит, вон, смотри, он на тебя смотрит, тот ему ручкой привет. Денег дал, кстати. Дрейк всегда дает деньги. Вот, и вот все, вот таким оригинальным способом, не дотерпели люди, а так хотелось посмотреть, как это все будет. Тай. Ну, прикольно же.
11: Ну, представляешь, там растает эта вся глыба. Ну,
12: это же постепенно же, еще ведь не жарко. В общем, молодец, Дрейк, все, знаем, 15 мая ждем. И ждем, что сегодня будет самый лучший день, потому что понедельник всегда таким должен быть. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина. Всем пока.
11: Пока.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. В Госдуме предложили включение послеродовой реабилитации женщин в ОМС. Учреждения образования ТОПСЭ возвращаются с сегодняшнего дня к обычному графику работы. В Новороссийске проходят спортивные игры «Всегда в строю».
1: Общество.
2: В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в систему обязательного медицинского страхования. По мнению авторов инициативы, она нужна для отдыха, восстановления здоровья и исправления возможных эстетических недочетов. Как считают парламентарии, это необходимо делать за счет государства, и это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами, передает РИА Новости.
1: Туапсе.
2: Учреждение образования ТОПСЭ возвращается с сегодняшнего дня к обычному графику работы. Городские районные школы, а также организация дополнительного образования откроются в штатном режиме. Детские сады также готовы к приему детей. Исключение составляют лишь дошкольные учреждения номер 22 и номер 25, которые продолжают работать без воспитанников. Ранее решение об отмене занятий было принято в рамках мер безопасности и организационных ограничений, введенных после атаки беспилотников на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации ТОПСИН. Округа.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске проходят спортивные игры «Всегда в строю», объединяющие ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья. В них принимают участие 30 спортсменов из Новороссийска, Анапы, Геленджика и Крымска. Ветераны соревнуются в баскетболе, футболе, дарте, жимигири, стрельбе и плавании. Их поддерживают семьи, демонстрируя, что жизнь после ранений продолжается, а воля к победе лишь крепнет. Глава Новороссийска Андрей Кравченко, подчеркнув важность мероприятия накануне 81-й годовщины Великой Победы, отметил, что героизм ветеранов СВО проявляется не только на передовой, но и в их стремлении к движению вперед, служении стране и преодолении любых преград силой человеческого духа.
1: На дорогах.
2: И в завершении выпуска коротко ситуация на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс Пробки, затор сейчас в районе Кирилловского поворота. Там в плотном потоке стоят машины на улицах Ленина и Кооперативная. Также быстро не получится проехать и по улице Магистральная в сторону Кутузовского кольца. И в красный цвет на карте также окрасились Анапское шоссе и улица Куникова. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 9 часов.

0: здоровы!
1: Всем здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы» и у микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Еще недавно обнаружение новообразования в кишечнике звучало как приговор к полостной операции. Разрез, наркоз, долгие недели восстановления. Сегодня же проблема решается всего за час, и это не фантастика, а новый стандарт работы. В российском клиническом центре ФМБА России открылось новое эндоскопическое отделение. Теперь диагностика и малоинвазивное лечение проходят в один этап, избавляя пациентов от серьезных хирургических вмешательств. Современная оптика позволяет хирургу-эндоскописту заметить малейшие изменения цвета слизистой. То самое пятнышко, которое пока не беспокоит, но уже таит в себе угрозу. И врач убирает его здесь и сейчас за одну процедуру. Безопасно, быстро, эффективно. Не ждите симптомов. Если вам за 40, запишитесь на колоноскопию. При любых тревожных сигналах или отягощениях наследственности сделайте гастроскопию. Своевременное проведение диагностики дает больше шансов на полное выздоровление. Телефон для записи в Новороссийский клинический центр ФМБА России 8 86 17 79 70 56. Один звонок может изменить все. С вами была Ольга Негина. Берегите себя и будьте здоровы. Помните, болезнь отступает, если встретить ее вовремя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет у нас». Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
2: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
4: Вы сейчас слышите этот ролик. А могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
5: 64-20-46. Код города 86-17.
4: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Каралли. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
6: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
7: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
8: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
9: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
6: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
10: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
4: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького, 60 и Родниковая, 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В понедельник, 4 мая, ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и также ближе к ночи. Днем плюс 13, вечером плюс 12. Северо-восточный ветер 8 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Трин-трава. Цветы, которые влюбляют. От классики до эксклюзива. Букеты для любых поводов. Декор для дома и авторские корзины со сладостями. А для невест особенный букет, составленный с любовью от профессиональных флористов. Доставка точно в срок. Заказывайте по телефону 8-933-172-22-31 или на сайте trindefisgras.ru. Трин-трава. Новороссийск, проспект Ленина, 22. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос

0: сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди Гонзалес. В этом выпуске. Громкая премьера от Ханчи. Госдума против повышения штрафов. Европейцев штрафуют за поставку в Россию. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
1: Автоиндустрия.
0: Ханчи готовит громкую премьеру. Этот автомобиль могут привезти и в Россию. Презентация состоится уже на этой неделе. На пекинском международном автосалоне 2026 состоится одна из главных премьер года в мировой автоиндустрии. Китайский премиальный бренд Ханчи покажет свой первый рамный внедорожник. Таких автомобилей в линейке этого производителя еще не было. Квадратные формы кузова, массивные расширители колесных арок, большие вездеходные шины, выразительные двухэтажная задняя оптика и бампера сложной рельефной формы добавляют брутальности внешнему виду автомобиля. Не менее впечатляют и технические характеристики внедорожника. Пока безымянный автомобиль оборудован 4 электромоторами, суммарно выдающими 831 лошадиную силу. Есть в силовой установке и 2-литровый турбодвигатель, который работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Запас хода на одном баке достигает 1350 километров. На электротяге внедорожник проезжает 280 километров.
1: Светофор.
0: В России хотели вернуть альтернативную фиксацию нарушения скоростного режима, но российские автомобилисты, особенно в отдельных регионах, могут вздохнуть с облегчением. Законопроект о штрафах за превышение средней скорости не получил поддержку в Госдуме, передает «Коммерсант». Предполагалось в экспериментальном режиме вернуть фиксацию средней скорости между двумя дорожными камерами, которая действовала на российских дорогах с 2013 по 2021 годы. Однако, как решили депутаты, КоАП не может устанавливать ответственность за нарушение правил, которых не существует.
1: Автодайджест.
0: В Европе оштрафовали компанию на 5,5 миллионов долларов США за поставку автомобилей в Россию, пишет «Авторамблер». Два уроженца Беларуси поставляли из Польши в Россию люксовые машины. Поставки, естественно, были серыми. В транспортных документах указывались другие страны назначения, хотя на самом деле автомобили отправлялись в Россию. Таким образом, было перевезено более 100 автомобилей. Маршрут перевозки проходил через Польшу, Литву, Беларусь, а затем и в Российскую Федерацию. Отмечается, что в результате компания поставила на российский рынок свыше 100 автомобилей общей стоимостью около 1 миллиарда рублей. Увы, но теперь и этот канал перекрыт. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был «Автомикс» и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения. И, как говорил Генри Форд, помните, что Бог создал человека без запасных частей. Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
1: «Автомикс» на 104FM.
3: «Коннект».
4: Всем привет.
5: Шоу «Коннект» начинается прямо сейчас.
6: Итак, мы снова с вами.
7: Добрый вечер, друзья.
8: В студии Андрей Антонов.
9: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
10: Юлия Клюскович, Слав Герасимов.
11: С вами Денис Денисенко.
12: Давайте создаем настроение и танцуем на 104FM. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
0: Ежедневно по будням в 18.00 на 104FM.
13: Спасибо, что были с нами.
14: Всем чао-какао.
7: Всем пока-пока.
2: «Коннект». Присоединяйся.
0: Реклама. Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
3: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
0: Конфи растет. Теперь мы сеть. Открыли вторую кондитерскую в центре города. Эксклюзивные десерты для ваших половинок, стильные корпоративные наборы и сладкие подарки. В собственном кондитерском цехе создаем торты любой сложности. От классики до настоящих арт-объектов. Наши кондитерские в Новороссийске. Улица Катанова, 1Ж и улица Советов, 26. Вход с улицы Леднева. Конфи. Дарите любовь. Красиво.
4: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ПГРН 517-774-616-45-69.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
0: Каралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
8: Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. В России число отцов в декрете выросло в 6 раз. Древнее оружие, посуду и украшения нашли под Туапсе во время раскопок. В Новороссийске стартовал сезон фонтанов.
1: Общество.
2: В России кратно выросло число отцов в декрете, рассказала ТАСС эксперт Ольга Лебединская. Она отметила, что по данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла примерно с 2% до 12,5%. При этом в декрет уходят в том числе мужчины с высокой зарплаты. По числу отцов в декрете лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан.
1: Туапсе.
2: Древнее оружие, посуду и украшения нашли в селе Бжик под Туапсе во время раскопок. Ученые изучали древний могильник. В местах захоронения они обнаружили и исследовали 59 средневековых погребений. Коллекция находок составила 378 предметов. После окончательной обработки и изучения их передадут на постоянное хранение в Государственный музей, рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского округа.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске включили 15 фонтанов, расположенных в Южном, Центральном и Приморском районах. Перед этим для ремонта были закуплены новые насосы высокого давления и необходимое электрооборудование. В городе создана отдельно специализированная бригада, которая теперь круглогодично занимается обслуживанием городских фонтанов. Зимой были проведены их комплексная очистка, санитарная обработка и техническое обслуживание механизмов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
1: На дорогах.
2: И в завершении выпуска короткая ситуация на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс Пробки, затор сейчас в районе Кирилловского поворота. Там в плотном потоке стоят машины на улицах Ленина и Кооперативная. Также быстро не получится проехать и по улице Магистральной в сторону Кутузовского кольца. И в красный цвет на карте также окрасились Анапское шоссе и улица Куникова. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 10 часов.

0: «Черноморские истории». Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня я расскажу о том, как выглядела улица Серебряковская. Сегодня это улица Советов в конце 19 века.
0: Из утраченного.
1: В конце 1860-х, начале 1870-х годов два брата Моисей и Илья Бабович открыли в Новороссийске галантерейную лавку. Торговля шла хорошо, и уже через 10 лет у них была не лавка, а целый магазин. А еще через 10 он располагался не в наемном, а в собственном двухэтажном доме на престижном участке улицы Серебряковской. Братья торговали преимущественно шерстяными тканями, золотыми и серебряными вещами. Остальные помещения в доме сдавались представителям караимской диаспоры города под гостиницу «Россия» и под винный погреб. В 1912 году рядом с главным зданием Новороссийска, городским домом, Бабовичами был построен доходный дом. На первом этаже трехэтажного, украшенного куполом здания, расположился модно-галантерейный магазин младшего поколения семьи Бабович. На втором этаже – Волжско-Камский банк. Третий снимало городское Новороссийское общественное собрание. В этом помещении 23-24 декабря 1895 года проходили первые в истории Новороссийска выборы в местные органы власти – городскую думу и управу. Дома на противоположной стороне улицы были заняты под магазином. На первом этаже пока еще единственного на этом участке Серебряковской двухэтажного здания предлагали стеклянную посуду и лампы – зеркальное, цветное, матовое, трафаретное и простое стекло, алмазы для резки. Правее находился Женевский магазин, торговавший ювелирными изделиями, и магазин часов, золотых и серебряных изделий и охотничьих принадлежностей. Слева от дома располагался пищебумажный магазин «Сигаль». На его месте в 1913 году был построен «Пассаж» – большое трехэтажное здание, выходящее фасадами на две параллельные улицы. Первый этаж представлял собой ряды торговых помещений по сторонам широкого прохода между улицами Серебряковская и Николаевская. Сегодня это нечетная сторона улицы Советов. Второй и третий были приспособлены под конторы и сдавались в наем. В конце улицы справа разместился двухэтажный доходный дом купца Протормаса. До 1901 года в нем располагалась женская прогимназия. Затем, до перехода в здание «Пассажа» в 1913-м, почтово-телеграфная контора и телеграф. Заканчивалась улица забором и казармой на Церковной площади.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире!

0: Реклама. Хорошее место для рекламы. Сразу слышно. Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46.
1: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. У Fresh Автогаз. ОГРН 517-774-616-45-69.
0: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
2: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. Подпевают даже чайки

0: погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В понедельник, 4 мая, ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и также ближе к ночи. Днем плюс 13, вечером плюс 12. Северо-восточный ветер 8 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79. Реклама. Продли жизнь своему авто с Декат-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, срок, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Новая

0: Займемся мы. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
4: Неоферта. Застройщик ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.ру.рф.
5: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
6: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: 104 FM. О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. В нашем языке хватает моментов, которые вызывают сложности даже у носителей. Например, часто путают род слова. Вот пара примеров, чтобы окончательно разобраться и больше не делать ошибок.
0: Говорим правильно.
1: Сель. В словах, оканчивающихся на «л», всегда достаточно сложно определить род. Ведь есть же ель, акварель, моль, которые женского рода. Но есть и гель, аэрозоль и апрель, которые мужского. Так как же разобраться? Конкретно в случае с селем, который мужского рода, можно запомнить, что это поток, тоже мужского, который происходит во время сильного дождя или таяния снега.
0: Великий и могучий.
1: Тюль. Еще одно проблемное слово, род которого путают слишком уж часто. В русский язык оно пришло из французского. Там есть город Тюль, где и появилась эта тонкая ткань. Конечно, есть соблазн сказать, что тюль купили легкую и воздушную, по аналогии с занавеской. Но нужно запомнить, что это слово тоже мужского рода. И украшать окна придется именно тюлем, а не тюлей. Правда же? Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.

0: FM 104.
1: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш Свет в потоке новостей. За одну минуту я проскролю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
0: Реклама.
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: По новости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
7: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей, в студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Список доступных профессий в России увеличился до 363 позиций. Трассу Новороссийск-Геленджик временно перекрыли для большегрузного транспорта. В Краснодарском крае разработали экологичный способ борьбы с сорняками.
1: Работа.
2: Перечень профессий и должностей, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы в России, увеличен до 363 позиций. Соответствующий приказ Минтруда и социальной защиты вступил в законную силу. Документ вносит изменения в ранее утвержденный реестр от января 2025 года. Согласно обновленной версии, список пополнился 92 новыми направлениями. Среди них медицинские специальности, такие как травматолог-ортопед, невролог и офтальмолог, а также рабочие профессии – водолаз, газосварщик, токарь, токелажник и электрик. В перечень также вошли такие позиции, как костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и рояля, зоолог и синоптик, передает Коммерсант.
1: Транспорт.
2: Из-за усиления порывов ветра на выезде из Новороссийска от перевалочного комплекса Шисхарис в сторону Кабардинки временно перекрыто движение для грузовых автомобилей и машин с высокой паростностью, сообщает пресс-служба отдела ГАИ управления МВД России по Новороссийску. С минувшей ночи в городе Герои сохраняется сильный северо-восточный ветер, а в некоторых районах его порывы достигали 29 метров в секунду. Так, на пересечении улиц Васенко и Котовского рухнули на дорогу дерево и фонарный столб, перекрыв проезд. Коммунальные службы, прибывшие на место происшествия, восстановили инфраструктуру, рассказали в МЦУ города.
1: Новое в крае.
2: В Краснодарском крае разработали экологичный способ борьбы с сорняками. Метод электропрополки использует высоковольтный электрический импульс для разрушения клеток растений, не влияя на почву, сообщает ТАСС. Технология, поддержанная Российским научным фондом, позволяет уничтожать до 96% сорняков без химии, предотвращая накопление пестицидов в урожае. Сейчас идут полевые испытания. На следующий год запланировано создание прототипа агрегата для серийного производства.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. В России кратно выросло число отцов в декрете. Учреждения образования ТОПСЭ вернулись к обычному графику работы после атаки беспилотников. А в Новороссийске сегодня дважды пройдут учения военно-морской базы со стрельбами. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть в МАКС. Радио 104 FM «Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 11 часов.
3: New truck, big

0: идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
4: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас желание работать и зарабатывать. От нас официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
5: Опять простыл. Самый неподходящий момент.
6: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
4: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19:00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
2: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. FM 104.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всех приветствую, с вами Ольга Негина. В понедельник, 4 мая, ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и также ближе к ночи. Днем плюс 13, вечером плюс 12. Северо-восточный ветер 8 метров в секунду, влажность воздуха 81%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
5: Юлия Клюско, Вячеслав Герасимов.
6: С вами Денис Денисенко.
2: Давайте создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
7: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
5: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
2: Всем пока-пока.
8: Коннект. Присоединяйся.
7: Реклама.
9: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: Рядом «Стацилента». Телефон 8 918 0555 090.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8 918 490 63 29. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
2: 64 20 46, код города 8617.
1: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
3: Джили Манджаро Флагшип Асия. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро – это космос.
1: Официальный дилер Джили – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. В нашем языке хватает моментов, которые вызывают сложности даже у носителей. Например, часто путают род слова. Вот пара примеров, чтобы окончательно разобраться и больше не делать ошибок.
0: Говорим правильно.
1: Сель. В словах, оканчивающихся на «лю», всегда достаточно сложно определить род. Ведь есть же ель, акварель, моль, которые женского рода. Но есть и гель, аэрозоль и апрель, которые мужского. Так как же разобраться? Конкретно в случае с селем, который мужского рода, можно запомнить, что это поток, тоже мужского, который происходит во время сильного дождя или таяния снега.
0: Великий и могучий.
1: Тюль. Еще одно проблемное слово, род которого путают слишком уж часто. В русский язык оно пришло из французского. Там есть город Тюль, где и появилась эта тонкая ткань. Конечно, есть соблазн сказать, что тюль купили легкую и воздушную, по аналогии с занавеской. Но нужно запомнить, что это слово тоже мужского рода. И украшать окна придется именно тюлем, а не тюлей. Правда же? Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.
0: 104 FM.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.

0: Займемся мы. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
1: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. 2 дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
0: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». «Хончи» создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на FM 104.
1: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей, в студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Найдены тела всех 8 погибших на угольном разрезе в Магаданской области. В эти минуты в Новороссийске начинаются очередные учения военно-морской базы со стрельбами. В День Победы в городе Герои развернутся солдатские привалы.
0: Происшествия.
1: Спасатели завершили работы на угольном руднике в Магаданской области. Найдены тела еще четверых погибших, оказавшихся под завалами, сообщил губернатор региона Сергей Носов. Таким образом, общее число жертв ЧП достигло 8. Поисковые работы завершены. Обрушение в скале карьера на Кадыкчанском угольном разрезе Магаданской области произошло 30 апреля. В начале мая Носов сообщил, что под завалами оказались 8 рабочих. Предварительно причиной обрушения горной массы стал сход селя. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, передает РИА Новости.
0: В Новороссийске.
1: В Новороссийске в эти минуты начинаются очередные учения военно-морской базы с выполнением стрельб. До 13 часов военные отработают практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников, а также проведут стрельбы из артиллерийской установки. На это время запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Кроме того, учения запланированы сегодня еще с 21 до 23 часов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
0: Жизнь города.
1: В День Победы в Новороссийске развернутся солдатские привалы. С 10 часов утра они будут ждать жителей и гостей во всех районах города и сельских округах. В парках имени Ленина и имени Ленинского комсомола, в сквере имени Карла Маркса, на площадке возле Дворца творчества и на площади возле ДК «Кубань», а также в селах Абрау-Дюрсо, Гайдук, Глебовска и Масхака, в станицах Натухаевская и Раевская, в хуторах Горный и Семигорский. Все пришедшие смогут принять участие в концертных программах, послушать песни военных лет, посетить тематические выставки и мастер-классы. И, конечно же, отведать угощение полевой кухни, солдатскую кашу и ароматный чай. Приходите всей семьей, чтобы вместе отметить один из главных праздников нашей страны.
0: Масс-медиа.
1: И еще немного новостей одной строкой. В России кратно выросло число отцов в декрете. Учреждения образования ТОПСЭ вернулись к обычному графику работы после атаки беспилотников. А трассу Новороссийск-Геленджик временно перекрыли для большегрузного транспорта. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть МАКС. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в полдень.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена вписаны в историю. Они сломали границы, вдохновили миллионы, стали символами эпох. От первых аккордов до легендарных высот. Это не просто музыка. Это вечность. Легенды жанра. Только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся. Слушай. Восхищайся.
1: FM 104. Реклама.

0: Хотите освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра? Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: FM 104.
1: Ты помнишь, как я убежала ранее?

0: узнать за 60 секунд. Ваши вопросы интеллектуальной волне GPT-FM.
1: GPT-FM, а что такое Decaf?
2: Декаф – это тот же кофе, но прошедший еще одну дополнительную обработку для удаления из него кофеина, снизив его концентрат до 0,1%. Первым открывший процесс декофеинизации был немец Людвиг Розелиус. По легенде, в 1903 году судно, доставляющее кофе из Никарагуа, попало в шторм и груз залило морской водой. Кофе оставалось только выбросить, но в лаборатории Розелиуса зерна решили промыть и обжарить. Вкус кофе практически не изменился, а вот то, что он совсем не бодрил, стало открытием. Сегодня широко используются два способа декофеинизации – традиционный и швейцарский. Такой напиток полезен для людей, которые любят кофе, но по состоянию здоровья или возрасту должны ограничивать количество кофеина.

0: Карьера – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 8617 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
2: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
3: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
4: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Хорошие манеры на 104 FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104 FM. Как вы думаете, когда шутка становится невежливостью? Давайте поговорим об этом. Шутка – это способ сблизиться, но иногда она работает ровно наоборот и оставляет после себя неловкость или даже обиду. Важно помнить, что юмор может быть мощным инструментом для создания теплой атмосферы, но он требует осторожности и чуткости. Шутка перестает быть уместной, когда смеются не вместе, а над кем-то. В такие моменты она может ранить, даже если намерения были добрыми. Когда смех возникает за счет другого человека, это создает барьер вместо сближения. Также шутка становится невежливой, когда человек не может ответить или защититься. Например, в ситуации, когда кто-то находится в уязвимом положении или не имеет возможности вступить в диалог, шутки могут выглядеть как нападение. Важно учитывать контекст и эмоциональное состояние собеседника, чтобы избежать недопонимания. Юмор, касающийся внешности, возраста или личных обстоятельств, также часто вызывает дискомфорт и может быть воспринят как неуважение. Каждый из нас имеет свои уязвимые точки, и шутки на эти темы могут оставить глубокие раны. В таких случаях лучше проявить такт и выбрать более безопасные темы для обсуждения. Когда в ответ на шутку вы видите лишь вежливую улыбку вместо искреннего смеха, это также может быть сигналом о том, что ваша шутка не была воспринята должным образом. Возможно, собеседник чувствует себя неловко или обижен, и это стоит учитывать. В конечном итоге смешные моменты могут объединять, но только тогда, когда они основаны на взаимопонимании и уважении. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры заключаются в уважении к чувствам других людей. Поэтому умение шутить с учетом их границ и эмоционального состояния делает общение не только приятным, но и по-настоящему близким.

0: FM 104.
1: 8-й год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
0: на 104 FM
1: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджакеи электронной сцены Юг России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
0: Женя Вайт, Алик Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
1: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+.
2: Реклама.
3: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет у нас». Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: Калина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: Подробно всем организации акции, срок и правила ее проведения, размер скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Конфи растет. Теперь мы сеть. Открыли вторую кондитерскую в центре города. Эксклюзивные десерты для ваших половинок, стильные корпоративные наборы и сладкие подарки. В собственном кондитерском цехе создаем торты любой сложности. От классики до настоящих арт-объектов. Наши кондитерские в Новороссийске. Улица Катанова, 1Ж и улица Советов, 26. Вход с улицы Леднева. Конфи. Дарите любовь. Красиво.
5: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. У Fresh Автогаз. ОГРН 517-774-616-45-69.
6: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Савковская. Коротко о главном к этому часу. В Новороссийске за непогоды действует режим повышенной готовности. В ТОПСе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В России запустили горячую линию по организации детского летнего отдыха.
1: В Новороссийске
2: из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности. Минувшей ночью в отдельных районах города порывы ветра достигали 29 метров в секунду. В результате стихии произошло 6 аварийных отключений энергоснабжения. На текущий момент восстановлено 4, еще 2 остаются в работе. В безопасный город и муниципальный центр управления от новороссийцев поступило 31 обращение, связанное с устранением последствий непогоды. В службу спасения направлено 25 заявок по поваленным деревьям, 17 из них уже отработано. В восточном районе из-за падения акации повреждена опора контактной сети, в результате чего проезжая часть по улице Васенко от улицы Красной до улицы Кирова перекрыта для движения автотранспорта. Система ливнеотведения работает штатно, подтопления нет. Возобновлено движение из Новороссийска в направлении Геленджика для грузовых автомобилей и машин с высокой парусностью, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. Между тем, по прогнозам синоптиков, непогода в разных районах края продлится до 6 мая. Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, сильным ветром, порывами до 20 метров в секунду.
1: В Туапсе
2: продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, всего собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействовано 65 единиц техники и около 730 человек, в том числе волонтеры.
1: Новое в России.
2: В России запустили горячую линию по организации детского летнего отдыха. Позвонив по круглосуточному номеру 8 800 250 28 90, родители смогут получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы или консультацию по подбору лагеря. Регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах, сообщает РИА Новости.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. Россиянам предложили перейти с интернета на радио. Водители и пассажиры иномарки погибли в Геленджике в результате ДТП. А в Новороссийске в эти минуты проходят очередные учения военно-морской базы со стрельбами. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть МАКС. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Савковская. До встречи на 104 FM через час.

0: прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студент Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
5: Юлия Клюско, Вячеслав Герасимов.
6: С вами Денис Денисенко.
2: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
7: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
5: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
2: Всем пока-пока.
8: Коннект. Присоединяйся.
7: Реклама. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
9: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
0: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
7: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения. Реклама.
2: Продли жизнь своему авто с Декат-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансетти, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
3: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64-20-46. Код города 86-17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
5: Не в силах я.
3: Концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
6: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Будьте здоровы!
1: Всем здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы» и у микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Еще недавно обнаружение новообразования в кишечнике звучало как приговор к полостной операции. Разрез, наркоз, долгие недели восстановления. Сегодня же проблема решается всего за час, и это не фантастика, а новый стандарт работы. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России открылось новое эндоскопическое отделение. Теперь диагностика и малоинвазивное лечение проходят в один этап, избавляя пациентов от серьезных хирургических вмешательств. Современная оптика позволяет хирургу-эндоскописту заметить малейшие изменения цвета слизистой. То самое пятнышко, которое пока не беспокоит, но уже таит в себе угрозу. И врач убирает его здесь и сейчас за одну процедуру. Безопасно, быстро, эффективно. Не ждите симптомов. Если вам за 40, запишитесь на колоноскопию. При любых тревожных сигналах или отягощениях наследственности сделайте гастроскопию. Своевременное проведение диагностики дает больше шансов на полное выздоровление. Телефон для записи в Новороссийский клинический центр ФМБА России 8 86 17 79 70 56. Один звонок может изменить все. С вами была Ольга Негина. Берегите себя и будьте здоровы. Помните, болезнь отступает, если встретить ее вовремя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79.
2: Реклама.
3: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
4: Подробности об организации, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
1: Новое.

0: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера – наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00, Новороссийск, Куникова, 28А, 23+, строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
1: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. ФСБ за 2 месяца задержала в России 150 нелегальных оружейников. В Геленджике ветеранам войны выплатили по 1 000 000 рублей. В Новороссийске пройдут очные общественные слушания по реконструкции мусорного полигона.
1: Общество.
2: 150 подпольных оружейников задержали в России. За последние 2 месяца их накрыли в 41 регионе страны, в том числе и в Краснодарском

0: в Геленджике.
1: В Геленджике ветеранам выплатили по 1 000 000 рублей. Единовременные выплаты из местного бюджета участники Великой Отечественной войны получают уже 6-й год подряд. Всего на поддержку ветеранов в этом году направлено 15 миллионов рублей. Средства выданы дополнительно к федеральным и краевым выплатам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.
0: В Новороссийске.
1: В Новороссийске пройдут очные общественные слушания по реконструкции мусорного полигона. В частности, будут обсуждаться корректировка проектной документации, содержащей предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Общественные слушания состоятся 19 мая в 11 часов по адресу Новороссийск, улица Советов, 9, городской дворец культуры. Предложения и замечания можно будет вносить письменно и устно, пишет новороссийский рабочий.
0: Масс-медиа.
1: И еще немного новостей одной строкой. Россиянам предложили перейти с интернета на радио. Водители и пассажиры иномарки погибли в Геленджике в результате ДТП. А в Новороссийске коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть у МАКС. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM через час.

FM 104.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскролю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. Новая Россия. Телевизионная реклама на главных федеральных каналах. Первый Россия.

0: Разберемся мы.
1: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александр Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
3: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. 2 дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
4: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. ООО Fresh Автогаз. ОГРН 517-774-616-45-69.
5: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-20.

0: Реклама. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама.

0: сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
1: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
2: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро. Это космос.
0: Официальный дилер Джили – Каралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Каралли. Рядом с вами. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто сейчас настроен на волну радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире новости в этом выпуске. Новороссийцы услышат выстрелы. 6 мая можно наблюдать пик метеорного потока. Это аквариды. Аферисты начали предлагать ветеранам выплаты к 9 мая.
1: Новое в России.
2: Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Как пишет РИА Новости, аферисты представляются сотрудниками соцфонда. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и персональные данные. Эксперты напомнили ветеранам, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ, без каких-либо СМС-кодов.
1: В Новороссийске.
2: В акватории морского порта Новороссийска сегодня пройдут очередные учения со стрельбами. Их проведут с 21 до 23 часов. За это время военные отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА, сообщили в пресс-службе мэрии города. Жители просят сохранять спокойствие и напоминают о запрете плавания всех маломерных судов во время учений.
1: В космосе.
2: До 10 мая жители Кубани могут увидеть яркий метеорный поток – это аквариды, связанные с хвостом кометы Галлея. Пик звездопада придется в ночь на 6 мая. При ясном небе можно будет заметить до 40 метеоров в час. А лучше всего наблюдать его после полуночи вдали от городских огней, глядя в сторону созвездия Водолей на юго-востоке, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
1: Масс-медиа.
2: Еще несколько новостей одной строкой. Россиянам предложили перейти с интернета на радио. Водитель и пассажир иномарки погибли в Геленджике в результате ДТП. А в Новороссийске из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал ВМАКС. Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. В студии была Екатерина Захарова. Услышимся снова уже в 15 часов на 104 FM. Будьте с нами.

0: 104 FM.
1: Я спустя

0: «Черноморские истории». Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радио.

0: участке улицы Серебряковской. Братья торговали преимущественно шерстяными тканями, золотыми и серебряными вещами. Остальные помещения в доме сдавались представителям караимской диаспоры города под гостиницу «Россия» и под винный погреб. В 1912 году рядом с главным зданием Новороссийска, городским домом, Бобовичами был построен доходный дом. На первом этаже трехэтажного, украшенного куполом здания, расположился модно-галантерейный магазин младшего поколения семьи Бобович. На втором этаже – Волжско-Камский банк. Третий снимало городское Новороссийское общественное собрание. В этом помещении 23 и 24 декабря 1895 года проходили первые в истории Новороссийска выборы в местные органы власти – городскую думу и управу. Дома на противоположной стороне улицы были заняты под магазином. На первом этаже пока еще единственного на этом участке Серебряковской двухэтажного здания предлагали стеклянную посуду и лампы – зеркальное, цветное, матовое, трафаретное и простое стекло, алмазы для резки. Правее находился Женевский – магазин, торговавший ювелирными изделиями, и магазин часов, золотых и серебряных изделий и охотничьих принадлежностей. Слева от дома располагался пищебумажный магазин «Сигаль». На его месте в 1913 году был построен «Пассаж» – большое трехэтажное здание, выходящее фасадами на две параллельные улицы. Первый этаж представлял собой ряды торговых помещений по сторонам широкого прохода между улицами Серебряковская и Николаевская. Сегодня это нечетная сторона улицы Советов. Второй и третий были приспособлены под конторы и сдавались в наем. В конце улицы справа разместился двухэтажный доходный дом купца Протормаса. До 1901 года в нем располагалась женская прогимназия. Затем до перехода в здание «Пассажа» в 1913-м почтово-телеграфная контора и телеграф. Заканчивалась улица забором и казармой на Церковной площади.
1: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
0: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире.
2: FM 104.

0: 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал. Интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний Каралли. Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. Каралли. Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще

0: рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Трын-трава. Цветы, которые влюбляют. От классики до эксклюзива. Букеты для любых поводов. Декор для дома и авторские корзины со сладостями. А для невест – особенный букет, составленный с любовью от профессиональных флористов. Доставка точно в срок. Заказывайте по телефону 8-933-172-22-31 или на сайте trindifisgras.ru. Трын-трава. Новороссийск, проспект Ленина, 22.
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: По новости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
1: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди Гонзалес. В этом выпуске громкая премьера от Ханчи. Госдума против повышения штрафов. Европейцев штрафуют за поставку в Россию. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
1: Автоиндустрия.
0: Ханчи готовит громкую премьеру. Этот автомобиль могут привезти и в Россию. Презентация состоится уже на этой неделе. На пекинском международном автосалоне 2026 состоится одна из главных премьер года в мировой автоиндустрии. Китайский премиальный бренд Ханчи покажет свой первый рамный внедорожник. Таких автомобилей в линейке этого производителя еще не было. Квадратные формы кузова, массивные расширители колесных арок, большие вездеходные шины, выразительные двухэтажная задняя оптика и бампера сложной рельефной формы добавляют брутальности внешнему виду автомобиля. Не менее впечатляют и технические характеристики внедорожника. Пока безымянный автомобиль оборудован 4 электромоторами, суммарно выдающими 831 лошадиную силу. Есть в силовой установке и 2-литровый турбодвигатель, который работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Запас хода на одном баке достигает 1350 километров. На электротяге внедорожник проезжает 280 километров.
1: Светофор.
0: В России хотели вернуть альтернативную фиксацию нарушения скоростного режима. Но российские автомобилисты, особенно в отдельных регионах, могут вздохнуть с облегчением. Законопроект о штрафах за превышение средней скорости не получил поддержку в Госдуме, передает «Коммерсант». Предполагалось в экспериментальном режиме вернуть фиксацию средней скорости между двумя дорожными камерами, которая действовала на российских дорогах с 2013 по 2021 годы. Однако, как решили депутаты, КоАП не может устанавливать ответственность за нарушение правил, которых не существует.
1: Автодайджест.
0: В Европе оштрафовали компанию на 5,5 миллионов долларов США за поставку автомобилей в Россию, пишет «Авторамблер». Два уроженца Беларуси поставляли из Польши в Россию люксовые машины. Поставки, естественно, были серыми. В транспортных документах указывались другие страны назначения, хотя на самом деле автомобили отправлялись в Россию. Таким образом, было перевезено более 100 автомобилей. Маршрут перевозки проходил через Польшу, Литву, Беларусь, а затем и в Российскую Федерацию. Отмечается, что в результате компания поставила на российский рынок свыше 100 автомобилей общей стоимостью около 1 миллиарда рублей. Увы, но теперь и этот канал перекрыт. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был «Автомикс» и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения. И, как говорил Генри Форд, помните, что Бог создал человека без запасных частей. Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
1: «Автомикс» на 104 FM.
2: FM 104.

0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104 FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юг России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Алик Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86 17 64 20 46.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто сейчас слушает радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире новости в этом выпуске. Краснодарский край на 57-м месте по динамике роста зарплат. 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Петру Левченко. Мошенники выманивают детей из дома и требуют выкуп у родителей.
1: Новое в России.
2: Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не брать трубку от родных, чтобы затем позвонить их родственникам и сообщить, что те якобы в заложниках, потребовав за них выкуп. Аферисты находят жертв в онлайн-играх, предлагают что-то купить, а после оплаты пугают детей, что те перевели деньги запрещенной организации, и родителям грозит уголовная ответственность. Ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, но о секретной миссии нельзя никому рассказывать, пишет РИА Новости.
1: Зарплаты.
2: Краснодарский край занял 57-е место в рейтинге регионов по динамике роста зарплат. Половина жителей края достигнет доходов 200 тысяч рублей и более через 9 лет и 3 месяца, прогнозируют эксперты РИА Новости. Для четверти населения такая зарплата станет реальной через 6 лет и 8 месяцев, для 75% через 11 лет и 8 месяцев. В среднем по России показатель составляет 8 лет.
1: В мире людей.
2: Сегодня исполняется 100 лет участнику Великой Отечественной войны Петру Левченко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска. Будучи совсем юношей, в 43-м году Петр Федорович пополнил ряды советской армии и до самого конца сражался с фашистами в составе 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. Даже после победы он продолжил военное дело. Петр Федорович награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за вклад в победу, за заслуги, медалями за взятие Кёнигсберга и многими другими. В 1971 году он сформировал и возглавил автомобильный целинный батальон по уборке урожая в Краснодарском крае, за что был награжден медалью за трудовую доблесть.
1: Масс-медиа.
2: И еще несколько новостей одной строкой. Россиянам предложили перейти с интернета на радио. Водитель и пассажир иномарки погибли в Геленджике в результате ДТП, а в Новороссийске из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104FM. Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал «ВМАКС». Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. В студии была Екатерина Захарова. Следующий информационный выпуск слушайте уже в 16 часов на 104 FM.

0: Хорошие манеры на 104FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104FM. Как вы думаете, когда шутка становится невежливостью? Давайте поговорим об этом. Шутка – это способ сблизиться, но иногда она работает ровно наоборот и оставляет после себя неловкость или даже обиду. Важно помнить, что юмор может быть мощным инструментом для создания теплой атмосферы, но он требует осторожности и чуткости. Шутка перестает быть уместной, когда смеются не вместе, а над кем-то. В такие моменты она может ранить, даже если намерения были добрыми. Когда смех возникает за счет другого человека, это создает барьер вместо сближения. Также шутка становится невежливой, когда человек не может ответить или защититься. Например, в ситуации, когда кто-то находится в уязвимом положении или не имеет возможности вступить в диалог, шутки могут выглядеть как нападение. Важно учитывать контекст и эмоциональное состояние собеседника, чтобы избежать недопонимания. Юмор, касающийся внешности, возраста или личных обстоятельств, также часто вызывает дискомфорт и может быть воспринят как неуважение. Каждый из нас имеет свои уязвимые точки, и шутки на эти темы могут оставить глубокие раны. В таких случаях лучше проявить такт и выбрать более безопасные темы для обсуждения. Когда в ответ на шутку вы видите лишь вежливую улыбку вместо искреннего смеха, это также может быть сигналом о том, что ваша шутка не была воспринята должным образом. Возможно, собеседник чувствует себя неловко или обижен, и это стоит учитывать. В конечном итоге смешные моменты могут объединять, но только тогда, когда они основаны на взаимопонимании и уважении. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры заключаются в уважении к чувствам других людей. Поэтому умение шутить с учетом их границ и эмоционального состояния делает общение не только приятным, но и по-настоящему близким.
2: Это были «Легенды жанра». С вами был Алекс и Ярик.
3: Да, слушайте нас на подкастах. Услышимся с вами через неделю.
2: Пока-пока.
4: Пропустили в эфире?
2: Ничего страшного.
4: Слушайте все выпуски программы «Легенды жанра» в подкастах на странице «Радио Новая Россия»
2: во ВКонтакте и на Яндекс.Музыке.
0: «Легенды жанра» на 104FM. Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
5: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 642046. Код города 8617.
6: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. У «Фрэш Автогаз» полгарантия.

0: 17 774 616 45 69.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17. FM 104. Душевное радио.

0: О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. В нашем языке хватает моментов, которые вызывают сложности даже у носителей. Например, часто путают род слова. Вот пара примеров, чтобы окончательно разобраться и больше не делать ошибок.
0: Говорим правильно.
1: Сель. В словах, оканчивающихся на «л», всегда достаточно сложно определить род. Ведь есть же ель, акварель, моль, которые женского рода. Но есть и гель, аэрозоль и апрель, которые мужского. Так как же разобраться? Конкретно в случае с селем, который мужского рода, можно запомнить, что это поток, тоже мужского, который происходит во время сильного дождя или таяния снега.
0: Великий и могучий.
1: Тюль. Еще одно проблемное слово, род которого путают слишком уж часто. В русский язык оно пришло из французского. Там есть город Тюль, где и появилась эта тонкая ткань. Конечно, есть соблазн сказать, что тюль купили легкую и воздушную, по аналогии с занавеской. Но нужно запомнить, что это слово тоже мужского рода. И украшать окна придется именно тюлем, а не тюлей. Правда же? Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.

0: идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе – только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Каралли. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
2: Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 8617 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Цимдалина, Ленина 10.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения, товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1G. Телефон 8 989 777 42 37. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
1: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
2: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто настроен на волну радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире новости в этом выпуске. В Туапсинском округе обследовали 253 здания после атак БПЛА. В Анапе из-за нарушений закрыли частную школу-пансион. 150 подпольных оружейников задержали в России.
1: Новое в России.
2: 150 подпольных оружейников задержали за последние два месяца на Кубани и в других регионах России. По данным ФСБ, подпольные мастерские по модернизации и изготовлению оружия обнаружили в 41 субъекте страны. У преступников изъяли 364 единицы огнестрельного оружия, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья. Помимо этого, нарушители хранили у себя 185 гранат, более 36 килограммов тротила и пороха, а также больше 30 тысяч патронов различного калибра, пишет РИА Новости.
1: В Туапсе.
2: После атак беспилотников на Туапсинский район комиссионные группы осмотрели 253 поврежденных помещения. Об этом в соцсетях написал глава муниципалитета Сергей Бойко. Сейчас работают три бригады специалистов. Одновременно продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. С береговой линии в районе устья реки Туапсе вывезли почти 18 тысяч кубометров мазута, загрязненной земли и водомазутной смеси. Работы идут круглосуточно. Ранее из-за атак БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской территории терминал произошли пожары и разлив топлива, пишет BFM Кубань.
1: В Анапе.
2: Анапский городской суд наложил запрет на деятельность частной школы-пансиона для несовершеннолетних в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края. Она функционировала в одном из жилых домов в Витязево, где круглосуточно находились 27 подростков в возрасте от 9 до 16 лет. По версии прокуратуры, им оказывали образовательные услуги без лицензии, а также без законных оснований для нахождения детей в учреждении. Ведомство установило нарушения в сфере пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологического благополучия. Несовершеннолетних, находившихся в пансионе, передали законным представителям.
1: Масс-медиа.
2: И еще несколько новостей одной строкой. В России кратно выросло число отцов в декрете. Водитель и пассажир иномарки погибли в Геленджике в ДТП. В Новороссийске больше 400 клиентов обвинили студию растяжки в мошенничестве. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Радио 104FM «Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал ВМАКС. Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этому часу все. В студии была Екатерина Захарова. Встретимся снова уже в 17 часов.

0: погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. Во вторник, 5 мая, ожидается на протяжении всего дня пасмурно, местами малооблачно. Также кратковременные осадки в виде дождя. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, влажность воздуха 82%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошего.

0: FM 104.
1: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
2: Берем две щепотки харизмы ведущих,
1: одну порцию интересного гостя
2: и щедро приправляем музыкальными хитами.
1: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита.
0: Реклама.
3: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
0: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Форум «Крипто-Юг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
7: Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Узнать за 60 секунд. Ваши вопросы интеллектуальной волне GPT-FM.
1: GPT-FM, а что такое коворкинг?
2: Коворкинг – большое общее пространство, в котором любой желающий может арендовать одно или несколько рабочих мест. Это нечто среднее между занятостью на дому и офисом в привычном понимании. Здесь нет жестких рамок, но при этом есть все необходимое для работы. Компьютеры и принтеры, интернет и комфортные кресла, и даже чай с кофе. Коворкинг отличает демократичная атмосфера. В нем отсутствует офисная рутина, но дисциплинирует общая обстановка. Коворкинг ориентирован на людей, которые не стремятся привязываться к одному месту, фрилансеров, стартаперов и небольших. Большие команды. Кроме того, подобные площадки считаются свободной средой для общения, в которой можно обзавестись новыми полезными знакомствами.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект, ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама.
2: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще...

0: рядом ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Трин-трава. Цветы, которые влюбляют. От классики до эксклюзива. Букеты для любых поводов. Декор для дома и авторские корзины со сладостями. А для невест – особенный букет, составленный с любовью от профессиональных флористов. Доставка точно в срок. Заказывайте по телефону 8-933-172-22-31 или на сайте trindefisgras.ru. Трин-трава. Новороссийск, проспект Ленина, 22. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
1: Конфи растет. Теперь мы сеть. Открыли вторую кондитерскую в центре города. Эксклюзивные десерты для ваших половинок, стильные корпоративные наборы и сладкие подарки. В собственном кондитерском цехе создаем торты любой сложности, от классики до настоящих арт-объектов. Наши кондитерские в Новороссийске. Улица Катанова, 1Ж и улица Советов, 26. Вход с улицы Леднева. Конфи. Дарите любовь. Красиво. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64-20-46. Код города 8617.
1: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
4: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
5: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
6: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
4: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: «Черноморские истории». Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня я расскажу о том, как выглядела улица Серебряковская. Сегодня это улица Советов в конце 19 века.
0: Из утраченного.
1: В конце 1860-х, начале 1870-х годов два брата Моисей и Илья Бабовичи открыли в Новороссийске галантерейную лавку. Торговля шла хорошо, и уже через 10 лет у них была не лавка, а целый магазин. А еще через 10 он располагался не в наемном, а в собственном двухэтажном доме на престижном участке улицы Серебряковской. Братья торговали преимущественно шерстяными тканями, золотыми и серебряными вещами. Остальные помещения в доме сдавались представителям караимской диаспоры города под гостиницу «Россия» и подвинный погреб. В 1912 году рядом с главным зданием Новороссийска, городским домом, Бабовичами был построен доходный дом. На первом этаже трехэтажного, украшенного куполом здания, расположился модно-галантерейный магазин младшего поколения семьи Бабович. На втором этаже – Волжско-Камский банк. Третий снимало городское Новороссийское общественное собрание. В этом помещении 23 и 24 декабря 1895 года проходили первые в истории Новороссийска выборы в местные органы власти, городскую думу и управу. Дома на противоположной стороне улицы были заняты под магазином. На первом этаже пока еще единственного на этом участке Серебряковской двухэтажного здания предлагали стеклянную посуду и лампы, зеркальное, цветное, матовое, трафаретное и простое стекло, алмазы для резки. Правее находился Женевский магазин, торговавший ювелирными изделиями, и магазин часов, золотых и серебряных изделий и охотничьих принадлежностей. Слева от дома располагался пищебумажный магазин «Сигаль». На его месте в 1913 году был построен «Пассаж» – большое трехэтажное здание, выходящее фасадами на две параллельные улицы. Первый этаж представлял собой ряды торговых помещений по сторонам широкого прохода между улицами Серебряковская и Николаевская. Сегодня это нечетная сторона улицы Советов. Второй и третий были приспособлены под конторы и сдавались в наем. В конце улицы справа разместился двухэтажный доходный дом купца Протормаса. До 1901 года в нем располагалась женская прогимназия. Затем до перехода в здание «Пассажа» в 1913 там почтово-телеграфная контора и телеграф. Заканчивалась улица забором и казармой на Церковной площади.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире!

0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
1: на 104 FM
0: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама. Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
2: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. У «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
4: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех слушателей радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире выпуск новостей. Главные темы. Десятки мероприятий пройдут в Геленджике в честь Дня Победы. В Новороссийске будут судить мужчину, который нашел телефон и оставил его себе. В Крыму найденный на улице предмет взорвался в руках у ребенка.
1: Происшествие.
2: В Крыму мальчик получил травму руки из-за взрыва гранаты, которую он нашел во время прогулки. Об этом пишет РИА Новости. Инцидент произошел накануне в селе Пруды Советского района. Мальчик гулял с приятелем и собирал жестяные банки в пустующей постройке. Среди мусора он заметил предмет, похожий на боеприпас, и сунул его в карман. Выйдя на улицу, ребенок извлек устройство и выдернул предохранительное кольцо, полагая, что оно не сработает. Спустя 2 секунды боеприпас взорвался прямо в руках у мальчика. Пострадавший получил травму руки. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске будут судить 39-летнего приезжего. Его обвиняют в краже мобильного телефона. Мужчина заметил его под сиденьем в маршрутке, забрал и спрятал гаджет в карман. Позже владелец попытался связаться с ним, однако вернуть девайс не удалось. После звонка обвиняемый вынул из телефона сим-карту, выключил устройство и решил оставить его себе. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей. Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули владельцу. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили в МВД России по Новороссийску.
1: В Геленджике.
2: Десятки мероприятий пройдут в Геленджике в честь Дня Победы. В преддверии праздника в парках, музеях и военных мемориалах проведут спектакли, спортивные соревнования, экскурсии и концерты. 9 мая с 10 утра и до 16 часов во всех музеях, на батареях и в домах культуры также пройдут митинги, концерты и акции. Главный праздничный концерт во Дворце культуры курорта начнется в 18 часов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
1: На дорогах.
2: Напоследок об обстановке на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс.Пробки, на выезде из города сейчас придется постоять на Золотой Рыбке. Также на выезде из Кирилловки на Кооперативной много машин скопилось. На улицах Васенко и Элеваторной. Если двигаться в сторону Сака и Иванцетти, тоже придется задержаться. Как и на выезде из города на Сака и Иванцетти и Судостальской. К этой минуте вся информация. В студии была Екатерина Захарова. Встретимся снова на 104 FM уже в 18:00. Будьте с нами.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. Во вторник, 5 мая, ожидается на протяжении всего дня пасмурно, местами малооблачно. Также кратковременные осадки в виде дождя. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, влажность воздуха 82%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Дорогу с хорошим настроением и новой России.

0: 104 FM. Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные.
1: Реклама.

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы. Конфи растет. Теперь мы сеть. Открыли вторую кондитерскую в центре города. Эксклюзивные десерты для ваших половинок, стильные корпоративные наборы и сладкие подарки. В собственном кондитерском цехе создаем торты любой сложности. От классики до настоящих арт-объектов. Наши кондитерские в Новороссийске. Улица Катанова 1Ж и улица Советов 26. Вход с улицы Леднева. Конфи. Дарите любовь. Красиво.
1: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса Fresh. Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. Fresh. Автомобили покупают здесь. У Fresh Автогаз. ОГРН 517-774-616-45-69.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
0: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
3: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
4: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: вами.
1: Добрый вечер, друзья.
2: Студия Андрей Антонов.
3: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
4: Юлия Клюскович, Слав Герасимов.
5: С вами Денис Денисенко.
1: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
6: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
4: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
1: Всем пока-пока.
7: Коннект. Присоединяйся.
6: Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Трын-трава. Цветы, которые влюбляют. От классики до эксклюзива. Букеты для любых поводов. Декор для дома и авторские корзины со сладостями. А для невест особенный букет, составленный с любовью от профессиональных флористов. Доставка точно в срок. Заказывайте по телефону 8-933-172-22-31 или на сайте trindifisgras.ru. Трын трава. Новороссийск, проспект Ленина, 22. Концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
8: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
9: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
6: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Хорошие манеры на 104 FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104 FM. Как вы думаете, когда шутка становится невежливостью? Давайте поговорим об этом. Шутка – это способ сблизиться, но иногда она работает ровно наоборот и оставляет после себя неловкость или даже обиду. Важно помнить, что юмор может быть мощным инструментом для создания теплой атмосферы, но он требует осторожности и чуткости. Шутка перестает быть уместной, когда смеются не вместе, а над кем-то. В такие моменты она может ранить, даже если намерения были добрыми. Когда смех возникает за счет другого человека, это создает барьер вместо сближения. Также шутка становится невежливой, когда человек не может ответить или защититься. Например, в ситуации, когда кто-то находится в уязвимом положении или не имеет возможности вступить в диалог, шутки могут выглядеть как нападение. Важно учитывать контекст и эмоциональное состояние собеседника, чтобы избежать недопонимания. Юмор, касающийся внешности, возраста или личных обстоятельств, также часто вызывает дискомфорт и может быть воспринят как неуважение. Каждый из нас имеет свои уязвимые точки, и шутки на эти темы могут оставить глубокие раны. В таких случаях лучше проявить такт и выбрать более безопасные темы для обсуждения. Когда в ответ на шутку вы видите лишь вежливую улыбку вместо искреннего смеха, это также может быть сигналом о том, что ваша шутка не была воспринята должным образом. Возможно, собеседник чувствует себя неловко или обижен, и это стоит учитывать. В конечном итоге смешные моменты могут объединять, но только тогда, когда они основаны на взаимопонимании и уважении. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры заключаются в уважении к чувствам других людей. Поэтому умение шутить с учетом их границ и эмоционального состояния делает общение не только приятным, но и по-настоящему близким.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104 FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
2: Реклама. Хотите освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра? Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
3: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник. Собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
4: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
5: Под рукой всем организации акции, срок, как правило, ее проведения, размеры скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
6: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на cryptoyug.ru и будьте в центре событий. 18+.
7: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро. Это космос.
8: Официальный дилер Джили – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами.
9: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
2: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Добрый вечер всем, кто настроен на волну 104.0. В студии с новостями Екатерина Захарова. В этом выпуске. 9 мая все спортивные соревнования в Новороссийске посвятят годовщине Победы. В Новороссийске во время театрализованной реконструкции будут слышны выстрелы. Мошенники выманивают детей из дома и требуют выкуп у родителей.
1: Новое в России.
2: Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не брать трубку от родных, чтобы затем позвонить их родственникам и сообщить, что те якобы в заложниках, потребовав за них выкуп. Аферисты находят жертв в онлайн-играх, предлагают что-то купить, а после оплаты пугают детей, что те перевели деньги запрещенной организации, и родителям грозит уголовная ответственность. Ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, но о секретной миссии нельзя никому рассказывать, пишет РИА Новости.
1: Жизнь города.
2: В Новороссийске завтра проведут историческую театрализованную реконструкцию в рамках городского турнира «Гонки дронов». Мероприятие начнется в 10:30 на площадке перед Центром спортивных единоборств. Организаторы предупредили, что стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.
1: В Новороссийске.
2: 9 мая все спортивные соревнования в Новороссийске будут посвящены 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Жители и гости города смогут бесплатно посетить товарищеский матч по футболу среди молодежных команд спортивной школы «Черноморец». Начало в 10 утра на стадионе «Центральный». В 11:00 возле магазина «Мегаспорт» на проспекте Ленина, 79, состоится конкурсная программа, где можно будет выиграть спортивные призы. А в полдень всех желающих приглашают на открытый турнир по гиревому спорту. Он пройдет в Центре единоборств по адресу проспект Ленина, 97А. Приходите всей семьей и отмечайте День Великой Победы в спортивном духе.
1: На дорогах.
2: Напоследок о том, что происходит на дорогах Новороссийска. Прямо сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, придется постоять на Советов от Кутузовского круга до Революции 905 года. На Революции тоже затор от Мира до лейтенанта Шмидта. Пробка на улицах Васенко и Элеваторной, если двигаться в сторону Магистральной. На выезде из города на Осака и Ванцетти и Судостальской придется постоять, а также на выезде из Кирилловки на Лермонтова и Кооперативной. К этой минуте все новости. В студии была Екатерина Захарова. Будьте с нами на 104 FM. Прямо сейчас стартует вечернее шоу «Коннект». В студии уже девчонки-ведущие Мария Андрончик и Анна Шатилова.
3: Всем доброго вечера.
4: Да, Катюша, здравствуй. И, конечно, у нас сегодня такая тема животрепещущая для всех регионов, кроме Краснодара.
3: Сейчас и обсудим как раз.
4: Да, как прошли ваши майские в шоу «Коннект». Подключайтесь, пожалуйста, будем и читать ваши комментарии.
2: А может, кто-то как раз вырвался из с югов?
4: Да, теперь самое интересное направление ехать на север, на майские.
2: В теплые края. Будьте с нами, все интересное буквально через пару минут.

0: Коннект. Присоединяйся.
1: Ну что, вечернее шоу «Коннект» в самом разгаре. Сегодня с вами Мария Андрончик и Аня Шатилова. Анечка, привет.
2: Привет.
1: У нас накопилось столько информации, а все почему? У нас ведь были очень-очень длинные выходные. Конечно, хотелось бы и подольше.
2: Да.
1: Кому-то.
2: Но
1: не южанам. Почему? Почему? Потому что...
2: В чем мы провинились, в конце концов? Где солнце?
1: Этот май, конечно, нас удивляет, но это не повод, мне кажется, расстраиваться. Почему? Во-первых, у нас хорошая музыка на 104 FM.
2: Которая нас заряжает.
1: Которая нас заряжает, даже если показатели у нас, да, вот у меня показатель недавно был, дождь, ветер, ухудшение погодных условий и еще там несколько уведомлений. Я думаю, еще грозу обещали.
2: Да, конечно, для полного комплекта.
1: Да, мне кажется, еще снег
2: это
1: и града.
2: Это очень весенняя погода.
1: Очень весенняя. Но, знаешь, мне кажется, это нам намолили другие регионы, которых мы
2: сглазили
1: всегда...
2: Сглазили нас, что ж такое.
1: Хвастаемся всегда, что уже с февраля можно классно раздеваться, там, не знаю, красиво пить кофе на набережной. Многие уже купаться начали. А нет, нас немножко приземлили.
2: Да, и как раз вот мы с Машей подводим к тому, какая у нас интересная сегодня тема с тобой.
1: Да, и какая же...
2: Давай озвучим.
1: Давай. Всегда. Я всегда только за.
2: Друзья, мы сегодня с Машей весь целый час будем говорить на интересную тему. Чем вам запомнились майские праздники?
1: Да, пишите, пишите. Может быть, кто-то выезжал.
2: Может, какие-то истории у вас интересные есть?
1: Да, из Краснодарского края. Может быть, отъезжали от побережья, и там было потеплее. А может быть, несмотря даже на погоду, посетили новые места. Может быть, даже под дождем смогли поджарить.
2: Может, романтические истории какие-то есть?
1: Да, особенно с шашлыком у меня всегда романтические истории. А в этом году я вот еще не ела, кстати. Никто не планирует. Пригласите нас, пожалуйста, на шашлык.
2: Пожалуйста.
1: Очень хочется. Поэтому пишите, пишите, конечно, нам, а писать... Вот, Анечка, озвучь, пожалуйста, куда нам можно написать?
2: Нам можно написать в Макс... радио 104 FM и, конечно же, в телеграм-канале.
1: Телеграм-канал. А если у вас еще нет нашего самого главного номера, который должен быть, мне кажется, на все покрытие радио 104.0 «Новая Россия», а это радиус где-то километров 100 во все стороны, то обязательно вбейте себе в телефонную книгу 8-966-740-38-38. Это вот обязательно, да? Надо корешку попробовать.
2: Обязательно.
1: В море искупаться и внести.
2: Все галочки нужно поставить.
1: Да. Ну, а мы пока послушаем хорошую музыку на 104.0, а вы пишите свои комментарии, как же прошли ваши майские праздники.

0: Connect. Присоединяйся.
1: Вечернее шоу «Коннект» на 104.0. И снова с вами в этот прекрасный понедельник, несмотря на погоду, Мария Андрончик, Анна Шатилова. И говорим мы о насущном, как прошли ваши майские. Первый блок майских праздников. Да,
2: да? Да.
1: Впереди нас ждет еще тоже три выходных дня.
2: Это очень радует.
1: Да, сегодня уже 4 мая. Вот май, мне кажется, всегда это какой-то половинчатый месяц, потому что полмесяца...
2: Много отдыхать.
1: Да, праздников.
2: Можно, да.
1: А потом 2 недели и лето. Такой май.
2: Ой, как греет это всю душу.
1: Да, ну, кстати, вот расскажи, Анечка, что вообще сегодня 4 мая? Мы наконец-то приходим в себя после первых праздников. Что сегодня еще интересного есть?
2: Сегодня, между прочим, очень много интересных событий. Сегодня 4 мая. И такие международные, я бы даже сказала, праздники. Например, день сегодня весенней грозы, Маш.
1: О!
2: Представляешь?
1: Ну, я не знаю, у нас
2: очень
1: сегодня...
2: актуально. Погода отмечает.
1: Но у нас, наверное, спасибо, что не снег.
2: Да, 100%.
1: В этом году, честно скажу, я еще не почувствовала мая. Я еще...
2: Даже марта.
1: Мне кажется, вообще с сентября что-то мы не чувствуем, что на побережье Черного моря.
2: Да.
1: Но вот для меня всегда примета была, что купаться можно только после третьей грозы. Кстати, напишите, у кого такая же есть примета?
2: Я бы стала купаться после третьих шашлыков, например.
1: Чтобы
2: уже наверняка разогреться.
1: Это хорошее. Самое главное после всех шашлыков поместиться в свой купальник.
2: О, да, это вообще самое главное.
1: Но можно же на завязочках купить этот, который, знаешь...
2: Обманчивый, да. Потом, чтобы как сосисочка такая вот эта, сардельчика.
1: Да, и он может... Кстати, купили ли вы купальник?
2: Вот, поделитесь, расскажите. Я купила, заказала.
1: А я еще нет. Мне так холодно, и я вот в сторону шубы все смотрю.
2: Может, все-таки вторую шубу заказать, да?
1: Или меховой купальник. Ну ладно, что сегодня еще?
2: Еще сегодня Всемирный день щедрости.
1: Вот это...
2: Вы отмечали?
1: Да, но мне кажется, щедрость — это не только количество денег. Щедрым можно быть и там раздавать свои знания.
2: Это как состояние души, да, наверное?
1: Да. Если ты делишься опытом и сам получаешь от этого удовольствие, и вот щедрость души, это
2: да,
1: намного...
2: Да, именно вот такое чистое качество, да?
1: Да, не в материальном благе, там, не в конфетках поделиться.
2: Ну, конечно,
1: или, там,
2: да.
1: Или там нельзя
2: не в материальном
1: судить
2: это.
1: Там мужчину, может он тебе подарить какую-то там дорогую вещь или нет. Может, он человек очень хороший, ну и профессионал не там с миллионным достатком.
2: Да.
1: Вот
2: да.
1: Я за такую щедрость.
2: Я согласна, я тебя поддерживаю. Еще сегодня Всемирный день веселья.
1: Вот, а мы чем занимаемся
2: как
1: вообще?
2: Как раз-таки веселим вас и рассказываем интересные истории.
1: Да, и вы нам тоже рассказываете. Может быть, какой-то курьезный случай произошел с вами как раз за эти три дня. Ну, может быть, вы 3 дня не выходили на улицу, и это стало для вас открытием. Я вот вспоминаю, что да. Ну, кстати, я посетила очень необычное мероприятие, на котором раньше не была.
2: Интересно.
1: Эстетическое удовольствие получила и поняла, что есть над чем работать. Вот, какое мероприятие, не расскажу.
2: Ну, вот так всегда, вот на самом интересном месте. Понятно.
1: Вот, так что, вообще, кстати, 1 мая мы уже отмечаем практически 100 лет, знаешь ли ты, Аня, об этом, да. И в этом мероприятии, да, уже участвуют почти 140 стран, насколько мне известно. Но я знаю, что не во всех странах это именно день солидарности трудящихся. Uh-huh. Да, это много там кого-то независимости и так далее. Но вот именно почему-то 1 мая, это, мне кажется, как раз расцвет всех цветов.
2: А у меня это вообще еще один праздник. У меня 1 мая день рождения.
1: Ой, мы тут тебе заодно отмечаем. Вот, смотри, значит, ты
2: представляешь, я отмечаю свой день рождения в выходной фактически. Каждый год.
1: Это же надо так было
2: родиться.
1: Вся страна и несколько, еще 140 стран отмечают в день
2: рождения.
1: Друзья,
2: пишите нам ваши истории, мы очень

0: новый флагманский бренд в группе компаний «Каралли», «Хончи». Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Каралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
4: Неоферта застройщик ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.рф.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: шоу «Коннект».
1: Ну что, вечернее шоу «Коннект» продолжается. В эфире Мария Андрончик, Анна Шатилова. И мы сегодня обсуждаем с вами, наши дорогие слушатели, как же прошли ваши майские праздники. Так, целых три дня. И что, вот скажем, Анечка, чем же могли вообще россияне, а мне кажется, майские праздники у нас уже почти 100 лет,
2: конечно,
1: да? Чем же занимались в разных регионах, ну и в новороссийске тоже наши сограждане?
2: Ну, мне кажется, если взять вот прям самую первую такую категорию, это вот встреча там вот с родственниками, с друзьями, какие-то вот вместе собираться, это вот такие народные, как гуляния, да?
1: Да, ну и вообще, мне кажется, первоначально это же всякие митинги, массовые мероприятия, понимаем сейчас, по многим причинам уже тех масштабов, которые были там в Советском Союзе.
2: Да, да.
1: Хотя мы уже это не помним, но мы слышали.
2: Да,
1: мы слышали.
2: Отголоски.
1: Да, или там даже там в нулевые, в 90-е массовые мероприятия. Понятно, что сейчас по многим причинам такого масштаба не будет.

0: Да.
1: Вот, но все равно я знаю, что многие организации
0: собираются, ну,
1: да, равно, собираются, да. Какие-то очень много мероприятий проводятся, и концепция современного десятилетия последнего – это семейные мероприятия. То есть не отдельно там мужчины, отдельно женщины, отдельно дети. Нет, семейные. Вот концепция последних мероприятий, вот 10, наверное, лет – это семейные мероприятия.
0: Ну, как раз-таки собраться с родственниками, с друзьями, вот это вот, почувствовать себя частью стаи.
1: Да, да. Вообще, я люблю эту фразу, что труд украшает человека.
0: Да, и я.
1: Потому там, что угу. Вот именно человек трудящийся, и когда ребенок видит, что вы трудитесь, что вы зарабатываете, что у вас есть цель, у вас есть там рост.
0: Планы, конечно, план, конечно. Это своим примером мы же поколению передаем,
1: да.
0: Да, да, ценности, традиции, это очень важно.
1: Поэтому труд действительно украшает человека и физически, потому что...
0: Конечно, куда же без физического труда.
1: Ты собираешься, ты как-то подтягиваешь себя и эмоционально. Ну и как это красиво сказать, головой тоже думаешь там.
0: Да-да-да, это должно и тело работать, и голова, все правильно.
1: Вот, но еще отличительной чертой для, скажем так, постсоветского пространства, сейчас для современной России, это выезд на природу.
0: Это прям, да, самая вот эта
1: любимая часть. Скажи,
0: пожалуйста, ты
1: на майские когда-нибудь выезжал на природу?
0: Конечно. Во-первых, у меня, ну, день рождения 1 мая, и
1: вообще.
0: Это, да, совместить, вот, знаешь, родственников собрать, друзей, вот если еще и погода будет хорошая, то это вообще супер. Куда еще? Только на Маевку.
1: Да,
0: слово,
1: мне кажется,
0: Маевка уже как-то подзабываться, да, стало немножко.
1: Анёвка.
0: Анёвка, да.
1: Если, да, сочетать Майю и Аню, будет,
0: да,
1: Анёвка.
0: Анёвка, да, да.
1: Да, действительно, мне кажется, коронное блюдо на твой день рождения — это не просто торт.
0: Это вот свечку в шашлык, знаешь, воткнуть и задуть.
1: Действительно, кто так делал? Кто так делал? А у нас тоже, кстати, я из другого региона, и уже здесь мы всегда выезжаем или в походы, или при этом, что это классно, и с детьми, и спортивные. И это очень приятно. Почему? Потому что природа такая еще незапыленная, такая,
0: да,
1: свеженькая.
0: Да, да.
1: Я ее называю прямо вкусная. Мне кажется, эти
0: молодые
1: листочки прямо бы съела. И действительно, но самое главное, что выезжая на природу, самое главное, вы приехали в чистое место. Вы чистое место должны оставить.
0: Абсолютно. Мусор надо за собой брать. Конечно.
1: Кроме этого,
0: конечно,
1: на территории Краснодарского края и многих-многих регионов действует противопожарный режим. Поэтому аккуратно с мангалом только разводить в специально отведенных местах. Соответственно, костры тоже нет. Используйте или специальные места, или там альтернативные, или там придомовая территория. В общем, будьте...
0: Берегите природу, друзья.
1: Да. Маму вашу.
0: Да.
1: Скажем помимо. Мягче. Вот, а мы послушаем хорошую музыку на 104.0, а вы пока пишите.

0: Connect. Присоединяйся.
1: Да, присоединяйтесь к нам, вечернее шоу «Коннект», и все с вами также продолжают. Уже практически полчаса прошло от эфира. Мария Андрончик, Анна Шатилова, и мы обсуждаем дела насущные, а вернее долгие выходные, которые открывали май 2026-го. На него были такие надежды, и они,
2: и
1: конечно,
2: планы.
1: Да, надежды остаются, но погода вносит свои коррективы.
2: Да?
1: Вообще, кстати, на 1 мая есть такая примета. Если в этот день будет теплый и солнечный, то лето будет теплым и солнечным.
2: Прекрасная традиция, да.
1: И вот, кстати, все остальные регионы, там, не знаю, там Москва, Санкт-Петербург, Калининград, я посмотрела, там даже северные регионы, все хвастаются тем, что у них очень тепло.
2: Ё-моё.
1: Включили весну, все там наедаются, объедаются, а мы так, ну, не без зависти молчим.
2: И плачем.
1: Ну, скажите, пожалуйста, 3 выходных. Конечно, это не новогодние, их там 12 дней, но все равно многие очень расслабились. Кто-то...
2: Выдохнули.
1: Да, кто-то много ел, кто-то много... отдыхал.
2: Смотрел телевизор.
1: Вот. И да. Мне кажется, нам надо с тобой поделиться советами о том, как выходить из этих долгих выходных, дать несколько рекомендаций, а все почему? Потому что у нас есть прекрасная рубрика.
0: Невредные советы.
1: Так. Так, ну, конечно, у нас прекрасная рубрика, которая говорит о том, что же вот мы вам порекомендуем, какие дадим советы, чтобы плавно, аккуратно выходить в рабочую неделю. Хотя она всего лишь 5 дней. У нас вроде всегда недели 5 дней, да? Но потом опять же будут праздники.
2: Опять будем отдыхать.
1: Да, но это можно и воспользоваться в дальнейшем, потому что до лета-то осталось совсем чуть-чуть. Итак, что самое главное? Это сбалансированный рацион. Надеюсь, уже к вечеру понедельника шашлыки вы все доели.
2: Да.
1: Потому что я знаю, что на 2 мая завтрак у многих начался с шашлыка.
2: Конечно, это как на Новый год, это оливье завтракаем мы.
1: Да, всегда.
2: Под шубой.
1: Да, первоянварские оливье всегда вкуснее. Поэтому шашлык заканчиваем и добавляем максимальное количество зеленых, красных овощей.
2: Огурцы можно брать, друзья, они уже дешевле стали, не как крыло самолета зимой.
1: Да, еще, кстати, очень можно сейчас добавить и сезонных ягод. Я знаю, уже пошел сезон клубники.
2: Да.
1: Ты вот как любишь клубнику есть?
2: Тазиками, наверное, как все.
1: А я вот последнее время люблю ее в виде смузи с бананом.
2: Как это вкусно!
1: Это так вкусно! И самое главное, взять банан такой вот, вот еще грань, и он будет
2: прямо... вот такой вот.
1: Жидкий, да?
2: Да, да.
1: Взять этот самый спелый банан, туда клубники, никакого сахара.
2: И сразу этот гликемический индекс...
1: Да, ну, зато как вкусно.
2: Так, мы про пользу говорим.
1: Да, сбалансированным питанием мы разобрались. Питьевой режим. Конечно, в такую погоду холодненькая водичка как-то не очень заходит.
2: Ну, морсики, чаи, компотики.
1: Ну, я, кстати, для себя открыла просто теплую воду.
2: Вот она очень полезная.
1: Да, я не добавляю туда ни чай, ничего.
2: Да,
1: кстати, к чаям очень равнодушна. А вот просто вода теплая, даже вечерний чай у меня
2: я
1: теперь...
2: тоже так люблю.
1: Да, вечерняя теплая вода.
2: Я когда, знаешь, вот прихожу в заведение в какой-то, ну, там, заказ сделала и говорю, а будьте добры, мне кипяток. И на меня так всегда смотрят, а может, вам чаю? Нет, мне, пожалуйста, просто кипяток.
1: Ну, потому что экономически невыгодно тебя как считать.
2: Да-да-да, кипяточек.
1: Вот, так что с водой тоже добавляйте. Тепленькое, холодненькое. Вообще ледяную воду не рекомендуют в любой ситуации.
2: Конечно, да, это стресс для организма.
1: Да, ну, может быть, со льдом, но пока мы не готовы.
2: Очень много холода.
1: Кроме этого, режим сна. Вот, кстати, я не показала, что последние 3 дня мы очень много хотели спать.
2: И не высыпались.
1: И не высыпались. Мне кажется, вот это вот давление, которое с Мархотского хребта на нас там...
2: Атмосферное давление дает о себе знать, да, да.
1: Да, поэтому, если хочется... Вот как Александр Рева, да? Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Если хочется спать, то спи.
1: Спи, это нормально. Поспать, это тоже нормально. Не думайте, что дела будут лучше делаться, если вы будете в постоянном состоянии, там, не знаю, стресса.
2: Или напряжения. Вот напряжение нам не нужно. Убираем все напряжение.
1: Кстати, а ты знала, примеру, что качественный сон, ну, это 7-8 часов, но это, опять же, от возраста.
2: В идеале.
1: Да. А вот, кстати, про дневной сон пишут специалисты. Лучше 15-20 минут. Ты когда-нибудь могла поспать 20 минут?
2: Вообще первый раз.
1: И до 14
2: слышу.
1: Часов. Все остальное потом приводит к вечерней бессоннице.
2: Ага, интересно.
1: Ну, честно могу сказать, я человек, который перестал спать днем года в 4.
2: В садике.
1: Со мной воспитатели мучились, но я просто лежала.
2: Я тоже не люблю спать днем.
1: Да, поэтому мы вот такие. А есть люди, которым прямо это вот нужно.
2: Это как есть овсяную кашу на ужин, сладкую. Ну, вот что для меня спать днем.
1: Или борщ на завтра.
2: Да.
1: Кстати, да. Ой, какие мы формальные люди. Не любим мы какой-то необычности. Ну, а вы тоже пишите свои необычные истории, может быть, свои необычные привычки, пока мы слушаем хорошую музыку на 104.0.

0: Connect. Присоединяйся.
1: Вечернее шоу «Коннект» продолжает быть в эфире на 104.0. А время у нас уже близится.
2: К концу.
1: Да, вроде бы только-только начали.
2: Потому что темы интересные. Да. Майские праздники, выходные, дождь, гроза,
1: да,
2: холодные батареи.
1: Незабываемо. Кстати, зато все поняли, что сплит-системы работают не только на обогрев.
2: Да, но и на уменьшение денег в бюджете.
1: Не-не-не, их же можно и на тепло поставить. Мы какие лайфхаки даем.
2: Да, да.
1: Вот, кстати, мы прошлый выход говорили о полезных советах, которых можете использовать, когда нужно выйти плавно. Я люблю вот это слово «плавно».
2: Оно красивое.
1: Без напряга, из долгих выходных. Или, может быть, после отпуска кто-то. Кстати, я сейчас вот ездила в Геленджик по делам. И очень много там ребят приехали на майские на юг.
2: Mm-hmm. Погреться.
1: Погреться. Ага. Кто-то в море хотел выйти. И они сидели, мы там просто...
2: И плакали.
1: Они говорят, как-то вот в Москве-то получше будет, ты подешевле. А я говорю, ну, а вы что хотели? Вот, еще кроме всех перечисленных уже рекомендаций, которые мы давали, что же у нас есть? Прогулки на свежем воздухе. Вот мне кажется, в этой фразе самое главное свежий.
2: Да, свежий, влажный воздух.
1: Да, кроме этого, что же у нас, Анечка, еще рекомендует?
2: Ну, я думаю, можно еще здесь отнести умеренные физические нагрузки, например, спортивные.
1: Да, и даже...
2: Если не отталкиваться, опять-таки, от погоды, да, мы не будем от нее отталкиваться.
1: Да, я даже думаю, что вот если вы там запланировали много-много-много активностей, ну, не надо это делать, во-первых, через «не хочу».
2: Ну, конечно, не будет результата и удовольствия, конечно.
1: Да. Некоторые говорят, стоит только начать. Ну, во-первых, не всем позволяет здоровье, да, там, если у вас проблемы с коленями,
2: конечно,
1: и так далее. Надо делать по мере своих сил. Но из рекомендаций каждый раз немножко добавляем.
2: Увеличивать нагрузку, да.
1: Да. И там с места в карьер тоже не прыгайте, не берите сразу огромную высоту.
2: Конечно.
1: Я сейчас поднимусь.
2: Да.
1: Потому что любой подъем – это только полпути.
2: Абсолютно.
1: Скажи, пожалуйста, а ты в последнее время какой-нибудь поход ходила?
2: Поход я давно уже не ходила, не открывала сезон, но я люблю кататься на велосипеде по набережной, между прочим. Классно.
1: Ой, а
2: вот до Геленджика не доезжала еще.
1: У меня маленькие пока дистанции. Но, кстати, ты знаешь, протяженность, очень удобная протяженность набережной Новороссийска.
2: Да, сколько?
1: Вот примерно столько, да. От Морпорта до Малой Земли 5 километров.
2: Да, я хотела сказать 6, потом засомневалась.
1: Да, ну там немножко с хвостиком, поэтому если вы хотите десяточку накатать туда-обратно,
2: вот. И пожалуйста.
1: Вот уже ваш шагомер там или там велосипедомер скажет вам большое спасибо. Так, ну что же у нас еще рекомендуют? Плавный возврат к тренировкам. Так,
2: вы, кстати, к режиму можно, да, вот к своему,
1: да,
2: режиму жизни.
1: Да. Режиму жизни. Вообще я поняла, что без режима ты какой-то неприкаянный.
2: Ну, это опять-таки, это вот мы с тобой, я тоже такая же. Мне нужна дисциплина, режим. Мне так и детям тоже так же, потому что психика так устроена, что она должна знать, что там за следующий шаг будет. А некоторые люди от этого страдают, понимаешь, как под гнетом живут. Но это больше творческие личности такие вот. Им надо вот как творческий беспорядок. Они любят вот такой вот, что день принесет, то я и возьму.
1: Да. Ну, что еще сказать? Вот скажи мне, пожалуйста, а как вообще твои майские прошли?
2: Под одеялом с градусником и чаем горячим. Я заболеть умудрилась, к сожалению.
1: Ну, знаешь, необычно. Креативно,
2: да,
1: ты подошла к этим.
2: Я решила обнулиться, знаешь, перед днем рождения вот так максимально. Тело, дух, сознание, все с нуля. Новая жизнь.
1: Да, у меня были грандиозные планы.
2: У меня тоже.
1: Да, у меня был каждый день прописан по разным направлениям, потому что сейчас очень много активностей проводилось. Очень многие там места открывались с начала сезона у многих заведений. Но погода внесла свои коррективы. Но мы все-таки выбрались в Абрау, погуляли. Mm-hmm. Ну, гуляли мы как? Мы сели, кофе пили, и я смотрела, как гуляют все остальные. За стеклом я наблюдала.
2: Прям как название передачи.
1: Да. Но мы сегодня об этом, о том, что, несмотря даже на погоду, можно найти классно, там, сходить на выставку. Я всегда, кстати, когда жила в других регионах, я называла плохую погоду время ходить в музеи и театры.
2: О, кстати, замечательно, правда.
1: Потому что в хорошую погоду хочется погулять, встретиться и так далее.
2: Да.
1: А вот сейчас...
2: Самое то.
1: ходить. Вот посмотрите афишу, там много всего интересного планируется. Вот, ну а мы сейчас послушаем музычку хорошую, сейчас проверим ваши сообщения. Ну и уже скоро-скоро нам надо будет закругляться.
2: Да?
1: Да, очень неожиданно. Слушаем хорошую музыку.

0: Шоу «Коннект».
1: Вечернее шоу «Коннект» несется, несется, как ветер с Мархонского хребта, наверное.
2: Прохладный и влажный.
1: Да. Но, несмотря на это, в мире происходит много-много разных событий, да, и есть такие новости, которые даже в наши замечательные, ежечасные новостные, да, портал наш не попадает. Вот скажи, пожалуйста, что же в мире хорошего произошло?
2: Ой, ты не представляешь, такой интересная такая новость. На конкурсе среди любителей поспать выиграл спортсмен старше 80 лет в Сеуле. У них
1: Проснулся, самое главное, после конкурса.
2: В Сеуле на набережной состоялся необычный конкурс. Всем участникам предложили продемонстрировать умение быстро и глубоко засыпать. И вот как раз-таки этот мужчина, он выиграл. Вот такой вот опытный спортсмен.
1: Это,
2: получился.
1: Знаете, есть, я не знаю, есть ли это у девушек, но я точно знаю, что у многих мужчин есть кнопка «выкл».
2: Когда это точно, они, именно кнопка.
1: Да, когда они принимают горизонтальное положение и сразу засыпают. Я так не могу, у меня миллион мыслей в голове, и я не могу сразу отключиться. Давай, Аня, что там еще?
2: А вот еще интересный такой факт. Опрос показал, сколько россиян дружат с людьми другой национальности. И ты представляешь, 76% россиян дружат с людьми другой национальности.
1: А, кстати, у тебя есть в окружении кто-нибудь откуда-нибудь?
2: Конечно. Узбекистан, привет.
1: Так, хорошо.
2: Я оттуда родом.
1: Я тоже сейчас кого-нибудь вспомню. Так, давайте. Германия, давайте тоже, всем тоже привет. Еще у тебя, давай, пинг-понг сейчас устроим.
2: Подожди. Иркутск, привет.
1: Так, погоди, Иркутск, это еще в составе Российской Федерации.
2: Я им захотела все равно передать привет.
1: Так, ну еще... 200 с лишним стран, которые у нас есть в мире, мы вам тоже большой привет передаем.
2: Да. И еще одна интересная новость, друзья. В арабской стране море окрасилось в алый цвет. Как ты думаешь, из-за чего?
1: Не знаю, девчонки какое-то изобрели масло новое.
2: Это очень интересная, да, версия. Окрасилась вода из-за креветок.
1: А их можно есть? Или это такой криль, наверное, мелкий, да?
2: Скорее всего, да.
1: Потому что если бы большие креветки, эти королевские, бы там, это бы все, там представлять сразу соленое.
2: Массовая, да, массовая вот эта вот напасть мелких креветок.
1: Интересно. Но я думала, кстати, еще, может быть, водоросли цветут. Почему? Потому что у меня сразу вспомнилась Анапа, ее знаменитая полезная камка. Извините, из нее косметику делают.
2: Вот-вот.
1: И многие приезжают лечиться, натираться ей. Ну, как бы, не знаю, я не практиковала. Не практиковала, но знаю, что есть какие-то вот прям вот любители анапской камки.
2: Интересно.
1: И море там становится зеленым. Но я все-таки за море цвета ультрамарина. Ультрамаринового. А у тебя, кстати, вот какой любимый самый цвет моря?
2: Это бирюзовый, голубой.
1: Да, а я вот люблю, кстати, штормовой такой,
2: да,
1: серо-черный.
2: Пугающий такой.
1: Оно как стихия воспринимается.
2: Да, да.
1: Кстати, скажите, пожалуйста, вот в майске вы успели на море сходить? И оно такое красивое было, вот этот шторм, эти барашки.
2: Будоражит, да?
1: Да, что Черное море, это не только что-то такое про отдых, но это еще и стихия. А море, извините, у нас...
2: Как женщина.
1: Да.
2: Да?
1: С настроением, своим характером.
2: Вот.
1: Ну, и на такой классной ноте мы уйдем на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, и у нас еще есть что поговорить.
0: Реклама.

0: вернемся мы. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
5: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
6: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
7: Спера кель ту амико серепренда. Ми дика не ка си это фантастичи.

0: Ну что, вечернее шоу «Коннект» уже с быстротой молнии движется к своему завершению в этот прекрасный понедельник. С вами целый час практически были мы, Мария Андрончик и Анна Шатилова. Говорили мы о том, как прошли ваши майские, мы поделились и своими практиками.
1: Да, чем мы занимались, какие у нас впечатления.
0: Эти майские на юге, конечно, незабываемые, мы говорим об этом с иронией.
1: Куда же без юмора?
0: Да, ладно. Скажи вот, Аня, ну вот все-таки майские праздники, вообще праздники подразумевают, ну, такой немало затрат. И не только энергии.
1: Конечно, представляешь, шашлыки вот так вот организовать. И вот, кстати, опрос социальный показал, что бюджет большинства россиян на майские праздники оказался довольно-таки сдержанным в этом году. И самый популярный ответ от 5 до 10 тысяч рублей. Такую сумму готовы потратить 40% участников опроса.
0: Это на каждого человека, на каждого участника.
1: Ну, видимо, не на компанию, да?
0: Да, ну как-то очень скромненько, да?
1: Скромненько в этом году,
0: да. Ну, это, с одной стороны, как-то и радует, люди стали меньше есть тяжелой пищи.
1: Да, экономить.
0: Вот. Но, с другой стороны, вот и разочаровывает, потому что от массовых таких праздников, которые я помню в детстве, когда там...
1: Хочется, да, таких?
0: Дворами собирались. Там, не знаю, свадьба 50 человек. Да. Такого все становится меньше и меньше.
1: Да.
0: И я вот, кстати, статистику недавно читала про вот зумеров, ну, ребят, вот после 2000 года рождения, о том, что они, у них тоже концепция свадьбы, это день для их двоих. Ну, еще, может, для фотографа.
1: Да.
0: То есть бюджеты,
1: и видеографа.
0: Да. Все меньше, меньше, меньше. Это понятно, да? Они не
1: теряются, да, ценности, традиции, традиции.
0: Традиции, да. Может, семьи разорваны. В общем, мне кажется, что майские праздники, если не удалось собраться на первое, второе, третье, у нас есть еще прекрасный повод.
1: Замечательный праздник.
0: Вообще, мне кажется, наверное, самый главный.
1: Самый почтенный.
0: Да.
1: Уважаемый праздник.
0: При этом, что я всегда, кстати, это очень такой именно повод собраться, вспомнить с уважением, с честью.
1: Передать детям, рассказать.
0: Да, и это совершенно праздник другого формата, мне кажется. Поэтому 9 мая с уважением, почестями, а вы, кажется, 10, 11 вы можете
1: как
0: воспользоваться,
1: да.
0: И соберитесь вы. Да, может быть, бюджет будет побольше.
1: Маша, что ты вот готовишь? Расскажи. Какие-то у тебя есть ассоциации с 1 мая? Ну, вот с майскими праздниками.
0: С майскими праздниками, ну, кроме шашлыков. Ну, кстати, я не умею готовить шашлыки. Я такая, это прерогатива мужчин.
1: Абсолютно с тобой согласна.
0: Да, максимум я могу поджарить маршмеллоу. Вот эти вот эти на палочке штучки. И то не себе, а детям.
1: Конечно.
0: Ну, и, может быть, сосиски. Вот это вот может быть, но это вряд ли кто-то там будет есть. Чаще всего будет что-то черное обгорело. Вот. Но я специалист по овощам. Вот я могу все это запечь. Вот по грибам. Все это вот на шампура надеть. Какие-нибудь там перчики.
1: Так, мой желудок тебя услышал. Все.
0: Мы вообще, кстати, по понедельникам всегда любые. О чем бы мы ни говорили, всегда заканчиваем
1: едой.
0: Вот, действительно, а что же еще можно приготовить на майске? А ты вот что, кстати, любишь уже в мае начинаешь готовить?
1: Окрошка, крошечка, родная.
0: Ой, ну сейчас ее хочется с подогревом как-то.
1: Да-да-да. Ну вкусно же? Ну вкусно, вкусно.
0: Вкусно. Ты в каком лагере? Где там квас есть?
1: Кефир.
0: Кефир, да?
1: Я на кефире. Я кефирный лагерь пойду.
0: А, ты?
1: Да, я там, я там.
0: Я квас.
1: А ты квас?
0: Квасовый, да. Но есть же еще альтернатива. Есть
1: минералка.
0: Минералка.
1: Да.
0: Кто-то даже на курином бульоне.
1: А кто-то на просекко, наверное, делает.
0: На том, что, конечно, мы знаем, но мы не используем. Вот, поэтому очень много всяких разных рецептов, которых вы можете и рассказать нам, и поделиться. Ну, и давай уже подведем итог. Что же такое майские праздники? Вот для тебя что такое майские праздники?
1: Майские праздники – это собраться с семьей, сходить на пикник, пообщаться с друзьями. То есть это что-то такое, знаешь, вот вместе, душевное такое вот мероприятие.
0: Да, для меня это какое-то такое приятное, вот по-настоящему начало весны, потому что в марте, ну, как-то еще не так, еще нет растений. А вот май, это все-таки уже все субботники прошли, города чистые, фонтаны запущены, и хочется, хочется...
1: Сезон летний, да, открывается?
0: Все, сезон ждет. На таком низком старте, да. Все еще в ожидании. Поэтому май, это начало всегда чего-то очень хорошего, с хорошими праздниками. И несмотря на погоду, несмотря на все там трудности, которые там каждый год, мне кажется, с возрастом их становится больше.
1: Точно.
0: Это еще зависит от возраста. Несмотря на все эти факторы, май, он дает надежду, и вот эти, не знаю, там цветущие сирени, сейчас каштаны начнутся.
1: Оно вот в душе, да, вот это вот свербит радость.
0: Да, что радость будет и счастье, несмотря ни на что. Ну, а мы вас обнимаем, целуем.
1: Друзья, хорошего настроения и на весь, на всю неделю. Обнимаем, целуем.
0: Да, и теперь хорошую еще музычку вам добавим и встречаемся всегда в течение недели. Вечернее шоу «Коннект» на 104.0.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Всем привет! В эфире информационный выпуск. Чтобы моя коллега Екатерина Захарова смогла пораньше добраться домой, для вас его подготовила я, виртуальная ведущая Светлана, созданная искусственным интеллектом «Радио 104 FM». Я собрала главные новости к этому часу.
1: Новое в России.
2: Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС. Как пишет РИА Новости, аферисты представляются сотрудниками социального фонда. Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. В результате человек может потерять и деньги, и персональные данные. Эксперты напоминают, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ, без каких-либо кодов.
1: В мире людей.
2: Тем временем в Геленджике ветеранам выплатили по 1 000 000 рублей. Единовременные выплаты из местного бюджета участники Великой Отечественной войны получают уже 6-й год подряд. Всего на поддержку ветеранов в этом году направлено 15 миллионов. Средства выданы дополнительно к федеральным и краевым выплатам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.
1: В космосе.
2: До 10 мая жители Кубани могут увидеть яркий метеорный поток – это Акварды, связанный с хвостом кометы Галлея. Пик звездопада придется на ночь на 6 мая. При ясном небе можно будет заметить до 40 метеоров в час, а лучше всего наблюдать поток после полуночи, вдали от городских огней, глядя в сторону созвездия Водолей на юго-востоке, сообщила пресс-служба Московского планетария. На этом все. С вами была виртуальная ведущая Светлана. Всем хорошего вечера и до встречи на 104 FM.

0: прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. Во вторник, 5 мая, ожидается на протяжении всего дня пасмурно, местами малооблачно. Также кратковременные осадки в виде дождя. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, влажность воздуха 82%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104 FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджаки электронной сцены Юг России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
2: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения, товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет у нас». Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
0: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Не в силах я!
0: На сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный.

0: Данный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
1: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди Гонзалес. В этом выпуске. Громкая премьера от Ханчи. Госдума против повышения штрафов. Европейцев штрафуют за поставку в Россию. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
1: Автоиндустрия.
0: Хончи готовит громкую премьеру. Этот автомобиль могут привезти и в Россию. Презентация состоится уже на этой неделе. На пекинском международном автосалоне 2026 состоится одна из главных премьер года в мировой автоиндустрии. Китайский премиальный бренд Хончи покажет свой первый рамный внедорожник. Таких автомобилей в линейке этого производителя еще не было. Квадратные формы кузова, массивные расширители колесных арок, большие вездеходные шины, выразительная двухэтажная задняя оптика и бампера сложной рельефной формы добавляют брутальности внешнему виду автомобиля. Не менее впечатляют и технические характеристики внедорожника. Пока безымянный автомобиль оборудован 4 электромоторами, суммарно выдающими 831 лошадиную силу. Есть в силовой установке и 2-литровый турбодвигатель, который работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Запас хода на одном баке достигает 1350 километров. На электротяге внедорожник проезжает 280 километров.
1: Светофор.
0: В России хотели вернуть альтернативную фиксацию нарушения скоростного режима. Но российские автомобилисты, особенно в отдельных регионах, могут вздохнуть с облегчением. Законопроект о штрафах за превышение средней скорости не получил поддержку в Госдуме, передает «Коммерсант». Предполагалось в экспериментальном режиме вернуть фиксацию средней скорости между двумя дорожными камерами, которая действовала на российских дорогах с 2013 по 2021 годы. Однако, как решили депутаты, КОАП не может устанавливать ответственность за нарушение правил, которых не существует.
1: Автодайджест.
0: В Европе оштрафовали компанию на 5,5 миллионов долларов США за поставку автомобилей в Россию, пишет «Авторамблер». Два уроженца Беларуси поставляли из Польши в Россию люксовые машины. Поставки, естественно, были серыми. В транспортных документах указывались другие страны назначения, хотя на самом деле автомобили отправлялись в Россию. Таким образом, было перевезено более 100 автомобилей. Маршрут перевозки проходил через Польшу, Литву, Беларусь, а затем и в Российскую Федерацию. Отмечается, что в результате компания поставила на российский рынок свыше 100 автомобилей общей стоимостью около 1 миллиарда рублей. Увы, но теперь и этот канал перекрыт. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был «Автомикс» и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения. И, как говорил Генри Форд, помните, что Бог создал человека без запасных частей. Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
1: «Автомикс» на 104 FM.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 8617 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Продли жизнь своему авто с Декат-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте ее проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
0: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
1: 64-20-46. Код города 86-17.
0: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86.

0: Будьте здоровы!
1: Всем здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы» и у микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Еще недавно обнаружение новообразования в кишечнике звучало как приговор к полостной операции – разрез, наркоз, долгие недели восстановления. Сегодня же проблема решается всего за час, и это не фантастика, а новый стандарт работы. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России открылось новое эндоскопическое отделение. Теперь диагностика и малоинвазивное лечение проходят в один этап, избавляя пациентов от серьезных хирургических вмешательств. Современная оптика позволяет хирургу-эндоскописту заметить малейшие изменения цвета слизистой. То самое пятнышко, которое пока не беспокоит, но уже таит в себе угрозу. И врач убирает его здесь и сейчас за одну процедуру. Безопасно, быстро, эффективно. Не ждите симптомов. Если вам за 40, запишитесь на колоноскопию. При любых тревожных сигналах или отягощениях на наследственности сделайте гастроскопию. Своевременное проведение диагностики дает больше шансов на полное выздоровление. Телефон для записи в Новороссийский клинический центр ФМБА России 8 86 17 79 70 56. Один звонок может изменить все. С вами была Ольга Негина. Берегите себя и будьте здоровы. Помните, болезнь отступает, если встретить ее вовремя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 104 FM.
1: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
0: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79. Реклама.
2: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. У «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
4: Опять простыл. Самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
6: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
0: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. Во вторник, 5 мая, ожидается на протяжении всего дня пасмурно, местами малооблачно. Также кратковременные осадки в виде дождя. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, влажность воздуха 82%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу

0: Реклама.
1: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения, товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет» у нас. Подробности об организаторе акции, основках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
2: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьино Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
3: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
4: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
5: Не в силах я!
2: Сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
6: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
2: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
7: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00.
1: Реклама.

0: займемся мы.
1: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Концертное агентство «Водолей» представляет. 5 мая в Гортеатре Новороссийска. Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена вписаны в историю. Только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся, слушай, восхищайся.
1: Реклама. Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой.

0: Долина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
2: 64-20-46. Код города 86-17.
1: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

своего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой.

0: Калина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8-617-64-20-46.
2: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
5: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
6: Не оферта застройщику ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.ру.
7: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
2: 64-20-46. Код города 86-17.
1: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
3: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
4: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
5: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
6: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
7: Неофертно застройщику ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.рф.
8: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-72.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой.

0: Долина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

104. 104. Твоего города.

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.